0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Радио Комета. 90.

0: ты мобильник. А ты не парься.
1: Не парься, не парься.
0: И будь счастлив. Мудрец написал во дворе на заборе: не переживай за Россию, don't worry. Не парься.

счастлив. Ты сам заявить себе уполномочен. Сегодня в постели я был с ней не очень. Не парься,

табули. Не парься, а ты не парься, будь счастлив. Устроил себе день рождения в бане, и очень серьезно попал ты на мане. Так не парься и будь счастлив.

Старик, не парься, понимаешь? Будь счастлив. Просто не парься, будь счастлив, понимаешь, старик? Это очень просто. Ты не паришься, и ты счастлив. Ты счастлив и просто не паришься вообще ни по какому поводу. Ну вообще просто никак, понимаешь? Это тебе говорю я, внутренний голос твой, понимаешь? Не парься, будь счастлив. Плюнь на все, пусть все идет так, как есть, понимаешь? Не надо вот этого, вот не надо, понимаешь? Вот, вот париться там, вот это вот начинаешь там, когда... Это

сказали местные менты. Они сказали: никакая это не сатана, это просто Клавдия Петровна, нашего мэра, жена. У нас тут первой леди быть не весело, чай. Вот развлекается супруга, ты уж не серчай. Папик, понимаешь, от нее без ума. Не говори никому. И я спросила: кто? Муа?

0: берегах Лапасни 5 часов.
1: Радио «Комета».

0: на зарядку. Становись!
1: Доброе утро, товарищи. Приглашаем вас на занятие гимнастикой. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опущены. Мышцы расслаблены. Первое упражнение. Сгибаем руки к плечам, ладонями вперед. Затем, отводя согнутые руки назад, прогибаемся. Выдохните. Начали. Согнуть руки. Прогнуться. В исходное положение. Вдохнуть. Полностью выдохнуть. Раз, два, три, четыре. Постарайтесь соединить лопатки.

последний раз? Ноги соедините. Ходьба. Шагом марш. Держитесь прямо. Продолжайте.

ходьбу заканчиваем. Третье упражнение. Рывки руками. Ноги на ширину плеч поставьте. Левую руку вверх поднимите, правую опущенную отведите назад. Делаем два рывка руками назад. Затем, сменив положение рук, снова два рывка. Приготовились? Начали! Рывок! Рывок! Рывок! Рывок! Раз, два, три, четыре. Дыхание не задерживать.

Достаточно. Опустите руки, потрясите кистями. Еще потрясите. Хорошо. Соедините ноги. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклонах одной рукой скользим по ноге вниз, другую переводим на затылок. Влево туловище наклонить, выпрямиться, вправо выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох.

Ноги у вас вместе? Руки переведите на пояс. Пятое упражнение. Поднимание то левой, то правой ноги вперед. Приготовиться? Начали. Левую поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выше ногу.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6 FM.

0: Комета. Реклама.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на Комете теперь с 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио Комета по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Дисклеймер. Ведущий данного шоу не ставит себе целью кого-либо оскорбить. Все, что он говорит, является его личным оценочным суждением, а все персонажи, которые озвучиваются во время шоу, вымышленные. Любое сходство с реальностью – это случайность. Приятного прослушивания!

0: на радио «Комета».
1: Что ж, друзья, товарищи, здрасте, всем утро доброе. 7.04, времечко, 24.06.26. Николай Николаевич здесь, супер-мега-крутейшее, привет. Так, погоду, как обычно, забываю я открывать. Там что-то я вчера смотрел, читал. Впереди нас ожидает не очень хорошо. Давайте посмотрим. Погода Чехов. Как пишется слово? Погода Чехов. Угу. Так. И откроем что-нибудь поширше. Вот мне говорили, что не врет никогда сайт Гисметео. Давайте проверять. Очень много цифр. Плюс 13 градусов. Сейчас, говорят нам синоптики в Чехове. Так, а что по осадкам? Где тут какой плохой сайт Гисметео? Вообще ничего не понятно. Так, откроем сайт, где есть картиночки. Хочу сайт с картиночками. Я по цифрам, по буквам не понимаю. Мне нужны картиночки. Яндекс рекламирует свой дребедень всякую. Так, ну говорят, сегодня не ожидается никакого дождя. Типа облачно с прояснениями. Вот так давайте. А вот завтра... Завтра, говорят, будет дождь. Он хоть и, я так понимаю, небольшой, и причем в 6... А, ночью он будет. В 3 часа ночи, в 6 утра. И в пятницу будет дождь в течение дня. Зачем я сюда зашел? Непонятно. Слушайте, когда просыпаешься где-нибудь часа в 4, я не знаю уже, это утра получается, не ночь уже, да, уже утра. Почему? Потому что солнышко-то уже в этот момент встал, понимаете, солнышко-то уже там. Вот если смотреть в Туле, а я в Тульской области, дачные сезоны утреннего супер-мега-крутейшего, если никто не знает, вещаются на Чеховской комете. И тема такая, солнышко взошло в 3.56. И ты просыпаешься, а солнышко-то уже высоко, а ты типа еще спишь и думаешь, зачем ты теряешь это? А там погода прекрасная зачастую в этот момент, потому что никак не подкуплю себе аппаратуру этого. Так, и, например, ты знаешь, что где-нибудь часов в 9 утра пойдет дождь, а ты проснулся, у тебя в 4 солнце светит. И ты думаешь, вот зачем мы теряем это состояние души? Да, ведь раньше мы переводили это время, оно переводит. И ты захватывал. Будем работать через боль сегодня. Опять очередной эфир через боль, потому что отваливается аппаратура. Но ничего страшного. И ты знаешь, что впереди дождь, а ты захватываешь вот этот солнечный момент и думаешь, почему не переводит? Я полез читать сводки. Ведь в какой-то момент мы отказались от этого, потом опять согласились, потом опять отказались. Я помню, такая была история, люди перестали понимать, куда мы отказываемся или куда мы снова заходим, берем это состояние к себе, уже сбились, надо переводить, не надо, куда переводить, вот эта вся тема, да. И я полез смотреть, что...

У нас была та же самая причина, что никакой экономии не вышло. То есть, вы понимаете, что заботы о людях в этот момент никакой. Хотя, слушайте, вот ученые из Европы и США выявили, что перевод часов на 5-10% это уже вполне себе ощутимо, если говорить о том, что возрастает число железнодорожных и автомобильных аварий, инфарктов, повышается производственный травматизм. Такая тема. То есть люди не успевают, внутренние вот эти вот биоритмы человека не успевают перестраиваться за часами. И, соответственно, все это вызывает сбив этих ритмов, стресс создается, нарушают всякие гормональные фоны и всякая такая лабуда. Вот, и в итоге перестали все это дело переводить. Вот такая история. Хотя обидно, конечно. Обидно пропускать вот эти солнечные моменты. Но тем такая, что ты не можешь встать в 4-5 утра и такой, я буду вот теперь ходить. Буду ходить там, не знаю, сидеть, смотреть в окно буду, потому что солнце светит. Почему ты не можешь этого делать? Потому что зачастую где-нибудь в 7 утра тебя начнет вырубать жестко. А тем такая, что, во-первых, если вот брать мой пример, то у меня типа того эфир в 7 утра, вот, а потом, получается, мне надо на работу ехать. И вот представляете, какое состояние случится, если вообще не спать где-нибудь с 4 утра и далее до конца рабочего дня вечернего. Вот такая история. Ну, что сказал? Что-то сказал вам. А дальше давайте пойдем. У нас впереди рубрика «Пятый трек». Там что-то послушаем и что-то будем оценивать. Погнали. Погнали.

0: пятый трек.
1: И вот написали мне, что в 1990 году, в этот день, в Москве состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино». Угу. Возможно, и впереди нас ожидает первое и последнее появление композиции «Новая реальность» группы «Антия». Наверное, так читается это название. В радиоэфире мы это сейчас выясним. Рубрика «Пятый трек» у нас на кону. И что происходит? В общем, какой-то новый альбом у этого коллектива. Самое интересное, что это уже 9-й релиз группы. Уже 9 дисков, давайте говорить старыми выражениями, дисками они выпускают, короче, дисков издано, а я только сейчас увидел, что существует такой коллектив. Возможно, я сделал фатальную ошибку, что не обратил на него внимания ранее, и эта композиция заставит меня послушать все предыдущие альбомы. Тема такая, что вот на этом мини-альбоме 5 треков, что нам для рубрики «Пятый трек» подходит. Вот, но пятая композиция, как написано в... А я нашел рецензию на этот альбом, и пятая композиция, было написано, что это просто какая-то музыка. То есть там не было слов, ничего, просто какая-то брынь-брынь-брынь-брынь. Нам это не интересно. Поэтому я взял вроде четвертую композицию, на которой как раз называется «Новая реальность». Что пишут в рецензии, непонятно кто. Баллада «Новая реальность» посвящена отцу вокалиста, с которым он помирился после долгой ссоры. Личная история автора наполняет песню искренними эмоциями, глубокой лирикой. Вокалист выражает благодарность своему отцу за поддержку и понимание, несмотря на трудности прошлого. Музыкальное сопровождение гармонично дополняет текст, подчеркивает чувство радости и надежды на будущее. Эта композиция подошла бы для фильмов о семейных отношениях. Что за фильмы о семейных отношениях? Воронина, я не знаю. И преодоление конфликтов. Да. Но что написано еще о группе? Особо приятно, пишет неизвестно кто, когда появляются коллективы, которые предлагают свежий взгляд на старые жанры. Это нам и нужно в рубрике «Пятый трек». «Антия», «Роцк», наконец-то, в рубрике «Пятый трек», «Новая реальность». Так, короче, песня про то... песня, основанная на эмоциях от того, как он помирился с отцом. Возможно, отец поругался с ним, ровно потому, что вокалист пел то, что пел. Давайте послушаем. Внимание.
0: Пятый трек.
1: Надеюсь, там нет ничего запрещенного в текстах. Я не слушал. Мы с вами послушаем сейчас.

0: Сергей спрашивает, а где «Прости нас» Роскомнадзор? Роскомнадзор, прости, если что. Я пытаюсь слушать текст и успеть выключить, но не всегда получается. Но пока вроде ничего плохого, нет? Или я, может, прослушал? Он что-то поет, а я что-то говорю. Вы что-то услышали? Может, вы что-то услышали плохое, а я не выключил? Звучит рок современный. Как тут было в рецензии написано, секундочку. Свежий взгляд на старый жанр. А что тут свежего, я чуть не понимаю. Что-то обычно плохо сыгранный рок. Что свежего?
1: Коней не гонит.
0: Коней не гонит. Я так потихоньку выхватываю какие-то слова, особо не слушаю, что она поет, и вам не даю, потому что это бесполезная какая-то композиция.
1: Угу. Смогу я ей распорядиться.
0: В очередной раз я пишут, в старой реальности Роц был лучше. Да, это правда. Очень странно, что он пришел к этому. Но тема такая. В очередной раз я задаюсь вопросом, почему музыканты, когда записывают какую-то композицию, не могут сами сесть ее и послушать. И такие, нет, это, конечно, ни о чем. Вот это, конечно,

0: Короче, вот такая история. Правильно написали, что в старой реальности оно было гораздо лучше. Рок, давай, завязывай. Не получается почему-то.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

продолжим. Слушайте, тут будущее наступает, постепенно катится по дорогам уже всячески. Тема такая: автомобильный грузовик Яндекс. Роботрак. А ведь если ты не назвал автомобиль с приставкой робот, то что-то все уже не так. Понимаете, вот насколько, да, мир в одно время и сложен, а в другое время и прост. Вот если у тебя машина движется без чего-то, там, без человека, то это точно роботрак. Иначе ты это не можешь никак назвать. Понимаешь, иначе это некрасиво, это не понтово вообще. Но совершил он поездку из Москвы в Петербург, ну, без вмешательства человека. Тягач с прицепом проехал около 700 километров по трассе М-11 Нева. В кресле, конечно же, находился водитель-испытатель-жизнь его сократилась за время поездки на много-много лет от переживаний, однако он не участвовал в управлении. Вот, поездку снимали камеры снаружи роботрака и в салоне. Можно видео посмотреть. Грузовиком управляла система на базе искусственного интеллекта, которую разрабатывает команда автономного транспорта и роботов Яндекса. Во время поездки роботрак опережал более медленный транспорт. Круто. Объезжал зоны дорожных работ и проезжал пункты взимания платы. Каким образом? А, у него этот, наверное, стоял, да? Или он монетки роборукой кидал. Единственная остановка была плановой. По регламенту водитель-испытатель должен был сделать перерыв. Так он и так ничего не делал. В компании отметили, что движение по М-11 требует от системы точного расчета. Трасса скоростная и загруженная, а роботрак двигался со скоростью около 90 км в час. ИИ анализировал скорость и траекторию автомобилей вокруг, прогнозировал поведение и выигрывал моменты для всяческих обгонов. От Яндекс всячески там разрабатывает это, нам это неинтересно. Но вот гораздо любопытнее, что же там за человек такой. Взял на себя ответственность 700, вы представляете, 700 километров просто ехать в кресле. Тут, знаете, когда вы водите машину долгое время, а потом становитесь пассажиром, а за руль садится кто-нибудь другой, то в моменте, когда вы куда-то движетесь, вы интуитивно пытаетесь нажать на педальки, которых нет. И, скорее всего, водитель там занимался ровно тем же и все время пытался схватиться за руль. Но я смотрю, здесь есть видео, руки у него не связаны, ноги у него не связаны. Как он держался, вообще непонятно. Хотелось бы, чтобы камера была в какой-то момент направлена на его лицо, чтобы видеть его реакцию на все происходящее. Потому что, ладно, роботрак проехал, очень хорошо, это будущее, так и надо. Но я хочу видеть лицо водителя в этот момент. Все равно он там присутствует, и вот была бы камера на его лицо, чтобы мне реакцию посмотреть. Если он всю дорогу улыбался, значит, тест отличный. Если же на его лице страх, испуг и непонимание, что происходит, ну, значит, что-то не так.

0: друзья, товарищи, болгарское черти чё, если вы в первый раз слушаете утреннее супермикрутейшее, тема такая: сосед по даче Петр, он болгарин и слушает дома всяческую музыку, большей частью русскоязычную, ему, говорит, нравится и не понимает, что за песня, хочет, говорит, найти ее, потом приходит ко мне и рассказывает словами текст, который он услышал на болгарском, говорит: помоги мне, Николай Николаевич, разобраться, что это за композиция, чтобы я в последующем слушал ее бесконечно вообще. Но тема такая, что в этот раз я ему подсказал, говорю: Петр, а давай-ка ты вот эту композицию послушаешь и расскажешь нам. Вот почему? Потому что в 98% случаев в этой рубрике слушатели проигрывают, что совершенно нехорошо. Вот, поэтому сегодня будет решаться судьба этой чудо-рубрики болгарская. Господи, черти чего. Вот, если вы и это не угадаете, все, рубрика закрывается, что-нибудь другое сюда придумаем. Ну а пока что все, внимание на экран.
1: И хората ветви ждат у дома, и косно веча. Нека празднично-то светлина испилни всички прозорцы на двора за миг. Кой ви ей измислил да отглеждать и пресс зима-то, а бели рази. И в света водете жестокие ви лицы студени ветрови.
0: Не знаю, если вы такое не угадаете, все это бесполезно, конечно. 916-244-0044, это Макс, можно писать туда правильный ответ. Я даже подсказывать не буду, потому что правильный ответ есть уже.
2: Болгарское черти чё.
0: Конечно.

0: прям не буду переходить на рекламу сейчас, а нашел новость, давайте я ее зачитаю вам. Внимание, новость от 2018 года. Почему это важно? Потому что вопрос у меня, а где? Заголовок, изобретение британских ученых научит людей летать. Как дела? Я что-то не вижу, чтоб мимо летели люди вот так вот, крыльями порхая. Инженеры из университета Бристоля, Британии, изобрели акустический тяговый луч. Если бы кошка еще не ходила по проводам, было бы немножко лучше. Так, отключился монитор. Все отключилось. Так, а в будущем может стать прибором для искусственного полета. Акустические лучи существовали и раньше, однако они умели двигать лишь небольшие предметы. Попытка захватить более крупный объект приводила в его бесконтрольному вращению, как-то непонятно сформулировано. Изобретение британцев используют быстрые колебания акустических воронок, звуковых вихрей, созданных из громких звуков. Типа таких. Окружающих безмолвное ядро. Какой сложный текст. Физики, лучше рекламу послушай. Физики научились изменять направление крутящего движения воронок луча и тем самым стабилизировать его работу. Для этого сотрудники лаборатории пошли на хитрость. Они поддерживали объект не одним звуковым вихрем, как это делали раньше другие, а сразу несколькими. Теперь прибор способен управлять что? Лекарствами, которые попали в организм человека. То есть, если вы проглотили таблеточку, то если вы подключили вот этот управляемый луч, запихали себе эту колонку в рот, она поможет вам таблеточку эту проглотить. Ученым также удалось поднять в воздух 2-сантиметровые шары. Ну, короче, от человека подняли в воздух лишь 2-сантиметровые шары. Хорошая новость.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из 3 блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на 2 этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Так, кошка отключила мне один из мониторов. Я пытаюсь его включить, но при этом опасно, что выключится вообще все. Короче, если вдруг внезапно эфир пропадет, то это я пытался включить монитор. Так, сделаем это чуть попозже. У нас сейчас важное событие. Рубрика «Да, нет» в утреннем супермег-крутейшем. И я прям вот сейчас призываю вас подумать, прежде чем писать «Да!» Давай, запускай, подумайте. 916-244-0044, это Макс. А вы не думаете вообще в этот момент. Поэтому в 7.47 утра в среду 24.06 запомните этот момент. Некогда думать. Да, запомните этот момент, зафиксируйте его в истории радиовещания. Почему? Потому что вы с легкой руки вот такой запускаете в эфир, что рецепт котлет.
4: Или заряжай!
5: Сегодня я покажу вам, как правильно готовить котлеты. Угу, Казалось бы, это блюдо знакомо нам с детства. Но готовят котлеты все по-разному. В этом видео я поделюсь с вами секретами и тонкостями самых вкусных котлеток. Начните с хлеба. Отрежьте 4-5 куска хлеба и срежьте у них края. Переложите в глубокую миску и залейте водой. Когда хлеб полностью размякнет, отожмите его и взвесьте. Должно выйти 200 грамм.
0: А водой надо, а молоком нельзя? Вроде, я что-то знаю, вроде молоком можно, нет?
5: В идеале соотношение отжатого хлеба к мясу должно быть 40%. Далее в мясорубке пропустите 500 грамм мяса, 90 грамм лука, 2 зубчика чеснока. В конце пропустите 200 грамм отжатого хлеба.
0: Куда пропустить?
5: Теперь добавьте 2 чайные ложки соли и 1 чайную ложку перца.
0: А вроде так все и готовят котлеты, нет? Я ошибаюсь или что-то такое?
5: Залейте 100 мл воды. Вымесите фарш руками. Хорошенько перемешивайте.
0: Я не умею готовить, но вроде так и готовят котлеты. Я просто других вариантов не знаю.
5: Когда масса стала более-менее однородной, отбейте ее. Таким образом мы вбиваем воду в мясо и выделяется белок. Фарш станет светлым и пастообразным. Сформируйте котлетку, также слегка переминая руками. Выложите на силиконовый коврик или влажную поверхность.
0: Даже если это коврик у двери лежит.
5: Сделайте 9 штук. Возьмите муку.
0: Почему 9? А если хочется 6? Можно сделать 6? Вот, не, этот рецепт только на 9.
5: И обваляйте в ней котлету. Выложите на разогретое масло.
0: А если пришло 5 человек, и каждый хочет 2 котлеты?
5: Обжаривайте на среднем огне с двух сторон.
0: Бабушка не поест.
5: До готовности. Котлеты будут подниматься, поэтому переворачивайте их на разные стороны, одновременно регулируя интенсивность огня. В нашей семье котлеты всегда подаются с картофельным пюре. Они такие сочные и нежные, очень мягкие и пышные. Как видите, рецепт очень прост.
0: Да.
5: Главное соблюдать точное соотношение хлеба к мясу и хорошо...
0: И мясо к хлебу. Я понял. А вроде так и готовятся котлеты. Слушайте, есть какие-то другие рецепты? Я других не знаю. Единственное, что вроде там еще что-то молоко можно.
5: Это отбить фарш. Тогда у вас получатся идеальные котлеты.
1: Это

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: на радио «Комета».
1: Что ж, продолжим издевательство над здравым смыслом. Утреннее супер-мега-крутейшее. Здесь 7.50. Ждем. 55. Давайте сообщение есть. Россиянки назвали самых привлекательных мужчин для отношений. Один из сервисов знакомств, который до сих пор есть, оказывается, выяснил, какие профессии мужчин вызывают наибольшую симпатию у россиянок. Так, согласно опросу, профессия влияет на первоначальный интерес у 8 из 10 женщин. Это много. Самыми привлекательными стали, внимание, подумайте о том, кто есть вы и какие шансы у вас. Самыми привлекательными стали врачи. Их выбрали 48% респонденток. На втором месте бизнесмены 31%. На третьем стоматологи. А стоматологи не врачи. В топ также попали инженеры 23%, юристы и адвокаты 21%, военные 20%. Как там был? Мальчик молодой, кто там, младший лейтенант, так было. Программисты и пилоты. А потому что у пилотов первым делом самолеты, поэтому они неинтересны. В качестве потенциальных мужей россиянки чаще всего также выбирали... Тоже выбирали врачи. О, вступить с ними в брак хотели бы 40% женщин. Вот. Это чтобы, знаете, когда она говорит, что у меня что-то голова болит, а он говорит, давай, нет, я ж врач, ты забыла, что ли? Не рассказывай мне эти сказки. 40%, короче. Если вы не врач, то шансы ваши малы. Вот так. Я не врач, да, тоже. Радиоведущий. Ноль шансов.

0: Ну и давайте, мы поговорили о том, кого выбирают, а давайте еще поговорим о том, кого они отвергают. Эти наши женщины прекрасные. Меньше всего симпатий у россиянок вызывают блогеры и геймеры. Их отметили 50% этих участниц опроса. В список непривлекательных профессий также вошли охранники, коллекторы, таксисты. Сейчас таксисты переключили волну мгновенно. Криптотрейдеры и бизнес-коучи. Ну, такая история. Но прикол, знаете, еще в чем здесь написано, почему женщины выбирают врачей? Потому что они считают, что профессия врача связана с интеллектом, это так и есть, ответственностью тоже, и умением сохранять спокойствие в сложных ситуациях, что, находясь рядом с женщиной, очень важно. Даже, наконец-то, женщины поняли, что им нужен рядом мужик, который будет уметь сохранять спокойствие в эти самые сложные периоды ее жизни. 62% респонденток назвали высокий уровень знаний главным преимуществом медиков, а 41% отметили заботу о людях, 32% стрессоустойчивость. Но прикол еще есть, 18%, которые признались, что считают, внимание, белый халат фетишем.
1: Утреннее шоу.
0: 8 утра. Максимально выросло количество проигрываний песен Майкла Джексона в радиоэфирах. Это я слышу. После выхода

0: Утреннее шоу.
1: Так, продолжим. Час второй супермег крутейшего утреннего. 8:04 времечко. И по погоде давайте. Плюс 15 градусов сейчас. По ощущениям, плюс 15. Солнечно. Говорят нам, максимально до чего разогреется воздух. Плюс 20 дождей. Сегодня не обещают. Завтра там где-то ночью что-то будет. Неважно совершенно. Так, нам должна позвонить Наташа, задать нам какой-то вопрос. Мы должны на него правильно ответить. Тут важно даже, знаете... О, Наташа звонит.
2: Здравствуйте, слушатели.
1: Привет.
2: Меня зовут Наташа. Ага. 23 июня отмечается День балалайки и международный праздник музыкантов-народников.
1: Угу.
2: И вот мой вопрос на сегодня. Самый большой памятник балалайке установлен в Хабаровске, Туле, Новосибирске.
1: Так, давайте выяснять, что там да как. Самый большой памятник балалайке установлен в Хабаровске, вариант номер раз. Туле, вариант номер два. Либо Новосибирске, вариант номер три. 916-244-0044. Макс. Можно туда писать, можно буквами, можно цифрами. Какой вариант правильный? Как вы думаете, самый большой памятник балалайке установлен в Хабаровске, Туле, Новосибирске?

0: живет в Туле, в Хабаровске. В Тульском и Хабаровске. Где, как вы думаете или знаете, может быть, самый большой памятник балалайке? В Хабаровске, Туле, либо Новосибирске? Пишут, в Туле не видели, но он, может быть, где-нибудь стоит там в углу. Вы же не все углы обошли в Туле, правильно? Он и вряд ли настолько большой, что ты подъезжаешь к Туле, и что-то край балалайки торчит. Вряд ли он такой, понимаете? Он большой, но по сравнению, мне кажется, с обычной балалайкой. Вот, даже в Новосибирске написали. Окей. Не, я тоже не видел. Но я говорю, мы, может, ну, я точно не всю Тулу обошел и объехал, честно. Он где-нибудь, может, стоит, мы просто об этом не знаем. Возможно, он и не в Туле, возможно, он в Хабаровске, в Новосибирске. Сейчас Наташа нам разъяснит. Да, Наташа сама.
1: Самый большой памятник балалайке установлен в Хабаровске. 12-метровые балалайка и пипа, китайский аналог балалайки, украсили Амурский бульвар города. Композиция была подарена городу в честь юбилея побратимских связей с китайским Харбином.

Не-не-не, я не хотел, чтобы она играла. Сейчас хотел вам сообщение зачитать. Так, продолжим про всяческие поиски любви. Наверное, про это сообщение. Книжная сеть «Буквоед» и компания «Эстель». Как они нашли друг друга? Непонятно. Провели опросы, узнали, какие героини литературы больше всего вдохновляют российских женщин и кого они считают эталоном красоты. Угу. Но мы выяснили врачей. Вот если, а если еще и в книге написано про врача, то в топ-5 вошли Маргарита из «Мастера и Маргариты», Наташа Ростова из «Войны и мира», Татьяна Ларина из «Евгения Онегина», Анна Каренина, о, вдохновляет. Вдохновляет. Так, и Аля Добрынина. Кто это? Из современного романа «Почти счастливые женщины». Кто такая Аля Добрынина? Казалось бы, можно было бы бросить Алю Добрынину под поезд вместо Анны Карениной, да? Потому что почти сейчас... Ну ладно, по словам бренд-директора «Буквоеда» Татьяны Щербиной, это показывает, что несмотря на меняющуюся моду, именно классическая литература продолжает формировать представление читателей о женской привлекательности. А в какой книге, вот, например, в «Мастере и Маргарите», может быть, либо «Война и мир», или в «Евгении Онегине» было написано о том, что надо делать вот эти вот губищи. Это где? Может быть, это как раз в современном романе «Почти счастливые женщины» у Али Добрыниной были такие вот губищи. И все, на это прочитав, решили сделать себе вот такие губищи. Я что-то не понимаю, это откуда это взялось, что называется, да? Да, такая история. А кто-нибудь знает, я хотел найти под эту новость песню «Маргарита», но как крутой радиоведущий крутого шоу, чтобы такой ведущий говорит: «И вот, Маргарита, а далее песня Маргарита». А какая есть песня какая-нибудь, Маргарит, напишите мне, я найду. Не успел я это сделать. Так, Валерий Леонтьев, «Маргарита». Я терпеть не могу Валерия Леонтьева. Ну-ка, а что там за песня? Я не помню у него песню «Маргарита». Давайте скачаем, послушаем. Не помню у него, что за песня «Маргарита». Сейчас узнаем. В эфир 5 минут длится. Ничего себе. Ну ладно, давайте.

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 раз употребляется имя Маргарита. Хорошая песня. Как раз 5 минут он это и говорит, видимо. Никогда не слышал, что это песня.

0: про что песня? Маргарита, там окно это открыто, ты забыла, да? Да, и дверь закрой, и утюг выключи.
1: Ты же помнишь, как все это было.
0: Про что песня, я что-то не понимаю. Хотелось бы мне сказать про что, но Роскомнадзор не дремлет, нельзя. О, соляга. Да, не зря я его не слушаю. Тут слышал эту песню?

0: Короче, Маргарит, тема такая. Если ты смотришь ночью в окно, там за окном будет темно. Вот. Если ты свет выключишь, то и тебя перестанет быть видно. Ты понимаешь? И окно не забудь закрыть. Песня супер.
1: Да. И для тебя танцует луна.
0: А что он так поет, интересно?

0: Да, какая ересь. Окно открыто.
1: Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68. 68.
3: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам 8-926-885-98-17.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Как же расслышать теперь эту песню про Маргариту эту? Самое интересное, что автор слов не нашел ничего лучше срифмовать с Маргаритой, чем фразу «окно открыто».

0: на радио КП.
1: Так, у нас рубрика «Без названия», где мы берем композицию, убираем оттуда слово, несколько слов, предложение. Все убираем, но смыслы при этом сохраняются. Потом мы даем вам это послушать и... Ну и неважно.

Ага, давайте выяснять, что же там было в оригинале. Я пытаюсь разучиться дышать, чтоб тебе хоть на минуту отдать того газа, что не умели ценить. Варианты. Зацени эти газы, ты же не спишь, первый. Второй. Но ты спишь и не слышишь. И третий. Но ты не ты, когда голоден. Какой вариант правильный, как вы думаете? 916-244-0044. Это Макс. Туда можно писать. Я пытаюсь разучиться дышать, чтоб тебе хоть на минуту отдать того газа, что не умели ценить. Варианты. Первый. Зацени эти газы, ты же не спишь. Второй. Но ты спишь и не слышишь. И третий. Но ты не ты, когда голоден. Какой вариант правильный, пишите. Можно буквами, можно цифрами.

давайте заново. Я пытаюсь разучиться дышать, чтоб тебе хоть на минуту отдать того газа, что не умели ценить. Варианты: зацени эти газы, ты же не спишь. Но ты спишь и не слышишь. Второй и третий: но ты не ты, когда голоден. Так, пишут. Третий пишет. Ага. Второй. Второй. Да.

0: меня тут, кстати, на даче очень много книг. Можно будет, если в пятницу услышимся, если ничего не изменится, погадать. Давно мы этим не занимались в эфире. Напомните мне, если услышимся. Я забуду.
1: У кого короче? Короче.
0: Что ж, давайте выяснять, у кого короче хрон. Сегодня именно эти размеры меряем. У нас три композиции, которые заиграют одновременно. А мы с вами методом подключения 6, 8, 10 чувства будем пытаться пронзить это пространство и выяснить, у кого короче хрон. Так, давайте я технически подготовлюсь. Мне надо запустить все это в один момент. И раз, два, три, погнали. Все, заиграло. Так, сегодня у нас на разборе вот это. Five Seconds of Summer. Либо вот это. Бразовили, понимаешь? Либо вот это. Техас. Все про лето. А почему сегодня не погадать? Ну, это была какая-то пятничная у нас забава, поэтому давайте на пятницу оставим. Так, какая композиция, как вы думаете, закончится раньше остальных?

насколько я помню, права на вот это исполнение были официально запрошены и как-то куплены, или не знаю. Ну, то есть не просто так украли. Так, или вот это. Какая закончится раньше? Так, из подсказок здесь две прям ноздря в ноздрю идут. 916-244-00-44, Макс. Какая раньше закончится, как вы думаете? Вот это... Пишет, я половину не знаю, не участвую. Да здесь не надо знать, здесь надо прочувствовать, понимаете? На это направлено. Знания здесь не помогут.

Так, ну из написанного в Макс варианты расположились так. Вот это пишут первое, закончится. Также предполагают, что вот это. Еще вариант за эту. Вот за эту никто. Но давайте внимательно послушаем. Все, далее. Я прям ничего не убирал из композиции. Вот как затухает. Все, закончилось, но не закончилось вот это. He burns my skin. I ache again.

0: Питерская.
1: Питерская викторина.
0: Викторина.
2: Питерская викторина у нас стартует. Рубрика, где надо быть очень внимательными. Почему? Потому что мы берем три композиции по питерской традиции, расчленяем их как попало, ставим вам в эфир вот это.

потом спрашиваем, какая песня прозвучала третьей. Пишите 916-244-0044. Макс, какая композиция прозвучала третьей? Важный исполнитель, важное название. А не просто строчки. Строчки мы услышали. Что, кто, где вот это вот. Вот это важно.

0: 15 секунд. Чай. Кто-то кроме меня. Не, она не так называется. А вот Влад написал правильно. Чайф в ее глазах. Прямо на последних секундах. Погнали.
1: Питерская. Питерская викторина. Викторина.
0: Хорошая победа сегодня. Такие мне нравятся.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 2. Чехов, улица Дружбы, 20.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Немного о науке. Ученые Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого разработали устройство, которое вносит выхлопные газы тракторов в почву прямо во время работы в поле. Инженеры создали навесное оборудование, которое распределяет газы прямо во время работы трактора в поле. Система внесения выхлопных газов представляет собой турбину, которая всасывает выхлопные газы, смешивает их с воздухом, охлаждает и потом пуляет обратно в почву. Говорят, нормально, все, бактерии этот газ, ням-ням, почва этот газ, и кайфы, растет пшеница, как на дрожжах, говорят ученые. Вот я не знаю, протестировали они это уже или нет, но вот, пожалуйста. Все в почву. Оговорили, вредит. Оговорили, не надо. Оговорили, бороться. Оговорили, ледники тают. Оговорили, оговорили, оговорили, оговорили. А потом пришли вот те и тоже говорили. А эти встали и им в ответ говорят. А те говорят: «Эй!» говорят. А эти говорят: «Ты чё?» говорят. А эти: «О, ты!» А эти говорят: «Ты что?» говорят. А те: «О!» говорят. И эти говорят: «О!» И все говорят: «А кто? А слушать кто будет?» А эти говорят: «А! А слушать? А не? А кто? А зачем?»
0: Радио «Комета».
3: На сегодня я тоже все сказал. Когда-нибудь мы услышимся, надеюсь, точно. Давайте расходиться. Какая-то там погода, я ничего не открыл, лень смотреть. Там вроде солнечно. Давайте, удачи всем. До завтра.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова представит депутатам отчет о своей работе в 2025 году в ходе очередного заседания. Оно состоится сегодня во Дворце спорта «Олимпийский», кабинет 312, 5 подъезд, 3 этаж. Начало мероприятия в 16 часов. Заседание, в ходе которого выступит чиновник, является открытым, посетить его может любой желающий. Все, что необходимо сделать, это предварительно, за 15 минут до начала, зарегистрироваться на месте, предъявив паспорт. Совет депутатов Чехова намерен рекомендовать администрации муниципального округа запретить или ограничить деятельность компаний проката электросамокатов, которые работают на территории округа. С соответствующей инициативой к коллегам обращался депутат Павел Хлюпин. Вопрос был рассмотрен в ходе заседания профильной комиссии. Отмечается, что сейчас в Чехове ведется работа по утверждению нормативно-правового акта о зонах парковки, запретах и ограничениях скорости движения. Ранее работу кикшеринга ограничили или запретили в Котельниках, Лобне, Солнечногорске и соседнем Подольске. Вмешательство областной прокуратуры потребовалось для того, чтобы оборудовать пешеходный переход на улице Чехова звуковой сопровождающей сигнализацией для слепых и слабовидящих людей, которого долгое время добивался один из незрячих жителей округа. Как сообщается, для того, чтобы добиться результата и привлечь внимание к проблемам доступности городской среды для инвалидов в Чехове, ему пришлось записаться на прием к заместителю прокурора Московской области Олегу Черскову. После этого ведомство провело проверку, которая подтвердила, пешеходные переходы на улицах Чехова и Пионерской не соответствуют нормативам. После вынесения соответствующего предупреждения специальное оборудование было установлено. Ребенок получил травму на спортивной площадке в Чехове, которую жители просят привести в порядок уже 3 года. Состояние объекта, расположенного во дворе домов 19-21 по улице Полиграфистов, возмущает родителей детей, которые здесь занимаются. Покрытие и сама площадка настолько износились, что стали опасны. На днях из-за деформации искусственного настила был травмирован ребенок. На место пришлось вызывать скорую медицинскую помощь. Как говорят местные жители, проблеме уже как минимум 3 года, но каждый раз при обращении в администрацию округа с требованием заменить покрытие и восстановить ограждение, люди получают только обещания. Администрации и муниципальное бюджетное учреждение «Чеховское благоустройство» уже 3-й год шлют только обещания, а сейчас и уборку перестали делать, пишут горожане. Обучение в московских вузах стало не по карману абитуриентам из Московской области. Его стоимость в этом году выросла на 10%. Так, в Высшей школе экономики самое дорогое направление рекламы и связи с общественностью подорожало на 37,5% до 1 300 000 рублей в год. В Российском экономическом университете имени Плеханова программа экономика и бизнес-планирование продемонстрировала рост на 31% до 695 тысяч рублей в год. А в МГУ специальности на экономическом факультете подорожали на 20%, в среднем до 900 тысяч рублей. Центр содержания территорий создан в Подмосковье для наведения и поддержания порядка во дворах региона. Как сообщается, здесь будут работать представители Центра управления регионом и профильных подразделений, инспекторы надзорных ведомств и сотрудники регионального оператора по вывозу мусора. Специалисты центра будут получать полную информацию о ситуации. При обнаружении проблемы на место оперативно будут направляться дополнительные бригады и спецтехника. Также в целях профилактики они будут отслеживать ситуацию через уличные камеры и мониторить соцсети, заявил глава Министерства содержания территорий и государственного жилищного надзора Владислав Мурашов. По его словам, принцип работы и состав специалистов был заимствован у ЖКХ-центра, который хорошо себя показал этой зимой.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове будет преимущественно солнечно, в течение дня возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит 20-22 градуса, ветер северный 1-3 метра в секунду, атмосферное давление в норме.
0: Новости на радио «Карета».
3: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92,6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21:00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: Радио Комета 92.6 FM. Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета 92.6

0: Комета.
1: 92.6 FM.
0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Страховая пенсия по старости с 1 января 2027 года может назначаться автоматически без заявления от гражданина, сообщила РИА Новости член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Она рассказала, что с 1 января 2027 года страховую пенсию по старости хотят назначать без заявления гражданина, и проект закона Минтруда России уже опубликован для общественного обсуждения. Главный смысл предлагаемых изменений заключается в том, что граждане больше не будут подавать заявления в Социальный фонд России и собирать документы для оформления пенсии, сказала Стенякина. Она напомнила, что сейчас, чтобы начать получать выплаты, нужно подать заявление. Это можно сделать лично через МФЦ или на портале госуслуги.
0: Экономика должна быть экономной.
2: Хранить все сбережения только в краткосрочных вкладах не стоит. Лучше положить часть денег на более длинные сроки, вложиться в облигации, металлы, купить иностранную валюту, рассказала РИА Новости руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Хранить все средства только в краткосрочных вкладах в текущих условиях становится менее эффективно, отметила аналитик. Наиболее рациональной стратегией, по ее словам, становится распределение накоплений между несколькими инструментами. Например, часть средств можно размещать в краткосрочных вкладах для сохранения ликвидности, а часть фиксировать на более длинных сроках, пока ставки по ним еще не успели полностью снизиться.
0: Закрома Родины.
2: Ритейлеры обратились к поставщикам с инициативой снизить закупочные цены на яйца в июле в рамках долгосрочных контрактов. Сети хотят зафиксировать стоимость десятка на уровне 35 рублей для категории S2, 45 рублей для S1 и 50 рублей для S0. В письмах это объясняется падением общерыночных цен. Представители трех птицефабрик подтвердили изданию «Коммерсант» получение письма. Один из них уточнил, что речь идет о снижении цен на 22-25% от текущих. Эта коррекция, по его словам, станет уже пятой с начала года. Ритейлеры пояснили, что обращение связано с увеличением предложения яиц и сокращением спроса летом. Некоторые поставщики уже снизили цены на 25-45%, уточнили в компании. Сейчас яйца – один из наиболее дешевеющих продуктов. Средняя оптовая цена за S1 к 14 июня составила 28 рублей за десяток. С начала года показатель сократился на 44%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Радио «Комета». 92.6

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM.
1: 92.6 FM. Hello.
2: В городе и районе 10.00.
3: Новости страны и мира. О главном.
4: Более чем в 40 регионах России 27 июня будут действовать ограничения на розничную продажу алкоголя в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров. Об этом сообщает РИА Новости. Ограничения на розничную продажу алкогольной продукции введут в республиках Мариэл, Дагестан, Коми, Мордовия, Алтай, Чувашия, Карачаево-Черкесия, Хакасия, Калмыкия и Башкирия, а также в Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях. Кроме того, ограничительные меры будут действовать в Ленинградской, Магаданской, Калининградской, Смоленской, Брянской, Кировской, Волгоградской, Амурской, Саратовской, Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Вологодской, Оренбургской и Рязанской областях. Благоустройство дворовых территорий в России находится в ведомстве местных властей. Жители при необходимости имеют право подать заявку на проведение работ через органы местного самоуправления. Также это можно сделать по муниципальной программе создания комфортной среды, сообщил в беседе с РТ Игорь Поздняков, директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества. По его словам, при первом варианте жители могут напрямую обратиться в администрацию города или района через управляющую компанию или ТСЖ. Это можно сделать лично с помощью заявления или через региональные или муниципальные электронные платформы. При реализации программы комплексного благоустройства заявка оформляется на основе общего собрания собственников квартир. В том числе они определяют список желаемых работ. И в завершении выпуска сборник Бориса Пастернака «Любить иных – тяжелый крест» оказался самым популярным среди творчества поэтов Серебряного века у россиян. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе одного из онлайн-кинотеатров. На втором месте оказался сборник «Реквием стихотворения и поэмы» Анны Ахматовой. Антология стихов Сергея Есенина «В этом мире я только прохожий» замкнула тройку лидеров работ поэтов Серебряного века. В топ-5 также вошли книги «Избранная лирика с иллюстрациями» и Александр Блок «Поэзия невидимка». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
5: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
6: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
5: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета».

0: Совета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Stand by all systems.
0: Радио Комета.
5: Комета.
0: 92,6.

0: Радио Комета.
1: Поехали!
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Портативный вентилятор, спасающий от летней жары. Компания Rockbeat представила портативный вентилятор WinGo. Его главной особенностью стала встроенная полупроводниковая охлаждающая пластина. После включения она быстро становится холодной, и ее можно прикладывать к шее или запястьям для прямого охлаждения. Сам вентилятор оснащен мотором со скоростью вращения до 13 тысяч оборотов в минуту и создает поток воздуха до 11 метров в секунду. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а шарнир позволяет поворачивать вентилятор на 180 градусов. WinGo можно использовать в руке, ставить на стол или носить на шее с помощью комплектного ремешка. Воздухозаборник закрыт двойной сотовой сеткой, защищающей волосы от попадания в лопасти. Модель получила аккумулятор емкостью 3000 мАч зарядкой через USB-C. По данным производителя, устройство способно проработать до 10 часов без подзарядки. Также предусмотрены цифровой дисплей, отображающий скорость и заряд батареи, 100 уровней регулировки мощности и встроенный светодиодный фонарь с режимом SOS для экстренных ситуаций. Новинка уже поступила в продажу. На этом пока все. Услышимся!

0: Радио Комета. 92.6 FM. Комета.
1: Рабочий полдень плавно перешел второй час. 13.12 практически добегает на часах. Я перехожу к свежим новостям. Ну, сейчас спортивные новости пока. Сейчас проходит чемпионат мира по футболу в трех странах. В Америке, в Соединенных Штатах, в Канаде и Мексике. В Торонто состоялся чемпионат, соответственно, с матчами сборной Хорватии и Панамы. Хорваты выиграли со счетом 1-0. Гол забил Анте Будимир, да, но что самое интересное, да, для Луки Модрича, который считается фаворитом вообще европейским, одним из самых крутых форвардов, да, по футболу и хорошим хорватским футболистом, да, он в этом матче ничего не забил, да, но тем не менее, после матча его, так сказать, его носили на руках, в общем, поднимали, да, потому что это была 200-я его игра. И, значит, что могу сказать? Сразу после игры ему полузащитнику вручили памятную футболку и подняли его на руки. Ну, говорю, ну, потаскали, называется, да? Вот. Тут самое интересное, что Анте Будимир забил. Но самое еще впереди, как говорится, все, да? Сборная Хорватии должна сыграть с командой Ганы, да? И я хочу сказать, попробуй ты, Лука Модрич, вообще не забей там ничего. А то тебе футболку дали и потаскали, как говорится, на руках, да? А вот Анте Будимиру что-то как-то скромно. Хотя, на самом деле, вот представьте, что если бы они проиграли, например, да, или в ничью сыграли, да? Но ведь выиграли же. Вот, поэтому вот так вот. И суперкомпьютер какой-то там американский определил, что там типа того, что сборная Аргентины будет на первом месте. Ну, там, конечно, фаворитов еще назвали, да? Будем надеяться, что этот суперкомпьютер ошибется. И победит, я не знаю, может быть, действительно, какая-нибудь Хорватия или еще кто-нибудь, да? Не все же этим суперкомпьютером, так сказать, манипулировать людьми и определять, кто там на первое место в списке претендентов на победу в чемпионате мира по футболу будет. Вот. Между тем, швед Кардис с композицией «Ain't Nobody Business» прямо сейчас далее сыграет нам и споет, и станцует. А дальше реклама и 8-916-244-00-44. 40 минут у вас есть, даже 45. Поэтому сыграем ваши заявки, приветы и пожелания.
0: Рабочий полдень на

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Все комета.
1: Поехали!
0: Рабочий день. Полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Присылайте ваши заявки, поздравления по телефону 8-916-244-2044. Передавайте приветы друзьям, себе любимым, заказывайте песни. Приятного аппетита сейчас, кто находится за обеденным столом. С музыкой как-то повеселее. Поэтому, если у вас есть желание послушать какую-нибудь свою любимую песню, это желание вполне реализуемо, и вы можете это сделать в программе «Рабочий полдень» на радио «Комета». Также подписывайтесь на наш портал lapasnya.ru в Максе, в мессенджере, а также в социальной сети «Контакт». Поэтому мы будем очень рады вашему любому, так сказать, привету, пожеланию или появлению, так сказать, в наших социальных сетях на портале, да, где вы читаете новости, пишите какие-то комментарии. Поэтому очень-очень приятно с вами со всеми взаимодействовать. Это очень-очень действительно приятно. Вот. И время идет быстро в эфире как раз. Ну, а теперь, соответственно, музыка. Композиция называется «Любовь ведет психушку». Ну, наверное, да, может быть, и так и есть, если уже так сильно, так сказать, залюбить. Да, но здесь вот я вспомнил про фильм «Любовь и голуби». Поэтому наши фильмы на любой случай, к любой песне могут дать свой какой-нибудь комментарий и дельный совет. Владимир Кузьмин, дальше, естественно, группа «Бонем» будет и много-много разной музыки, но вы можете изменить, соответственно, наш трек-лист. Вот Зульфия пишет: «Игорь, привет! Для всех, кто только что проснулся». Да, есть такие, возможно, да. Поставь, пожалуйста, песню. Ну вот мы уже крутили «Моя ангела», «I'm moving to the sun». Теперь я уже знаю, кто это такой. В общем, да, это такой deep house. Будет. Так что заявка будет исполнена буквально в течение вот этих 15 минут до следующей рекламы. Ну, а пока Владимир Кузьмин с любовной психушкой.
0: Рабочий полдень

0: Диета. Реклама.
1: Брюки превращаются.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Рабочий полдень. Радио. «Комета». Рабочий полдень.
1: Наш стол заказов, приветов и пожеланий «Рабочий полдень» продолжает свою работу, и мы открываем новую заявку. Андрей Маняхин пишет: «Игорь, привет. Сегодня во сне играла песня «The Sun and the Rainfall». Давай ее послушаем. Речь идет, конечно же, о ДМ». Ну, конечно же. О чем же еще? Конечно же, о ДМ». Вот, в общем, что могу сказать. Если вам снится какой-то сон, то теоретически искусственный интеллект, я так подумал, да, может оживить ваши сны, если вы там, я не знаю, придумаете какой-нибудь сценарий и можете, не знаю, наверное, нарисовать этот сон, и мы можем его, наверное, не только услышать из вашей головы, да, но, наверное, и увидеть. Вот что-то мне такая мысль пришла, да. Вот, поэтому, ну вот, легким движением руки на клавиатуре вы можете оживить свой сон. Вот как-то так. Может быть, стоит попробовать, да? Группа Depeche Mode, дальше будет группа Darkness из 90-х, In My Dreams. Потанцуйте, может быть, кто-нибудь, да? И если у вас есть желание заказать свою заявку, передать привет и пожелания, наш стол заказов готов это все сделать. 8-916-244-2044, причем совершенно бесплатно. Depeche Mode и также на букву D, Darkness, прямо сейчас.
0: Рабочий полдень на комете.
2: Легким движением руки брюки превращаются,

0: рабочий полдень на ковите.
1: Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на ковите. Радио «Комета». Реклама.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: I like to move it, move it. I like

0: Радио Комета 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Радио
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается, но я с вами не прощаюсь, я буду вечером, так что я воспользуюсь обедом, воспользуюсь опять нашей кулинарией «Апельсин», которая у нас, так сказать, рекламируется. Вот, воспользуемся нашей рекламой. Вот, поэтому всех приглашаем в кулинарию «Апельсин», там вкусно кормят, уже проверено, и действительно сэкономите денег, и естественно, у вас будет приятное ощущение после посещения обеда в кулинарии «Апельсин». На сегодня все. «Электронное солнышко» и композиция «Посидим, посидим, посидим». Мы сейчас пообедаем. Вот. И встретимся с вами после 6 часов в программе «Вечерний Чехов». Далее программа «Романтика». Все. До встречи. И я не говорю вам до свидания.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Россияне смогут пройти магнитно-резонансную томографию без направления врача только в частных клиниках. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин, передает ТАСС. В негосударственных медицинских организациях при оказании медпомощи вне рамок программы госгарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 1 сентября допускается обращение гражданина без направления лечащего врача в целях проведения МРТ, сказал замглавы ведомства. Камкин добавил, что показания и противопоказания к процедуре будут определяться врачом-рентгенологом. Изменение правил доступа к исследованию позволит упростить процесс диагностики и позволит пациентам быстрее получать необходимые медицинские услуги. Одобряет единый госэкзамен каждый четвертый родитель 11-классника. Это показало исследование «Суперджоб», с результатами которого ознакомилась газета.ру. Среди родителей выпускников 11 классов доля одобряющих ЕГЭ составляет 23%. При этом процент противников современной системы аттестации школьников немного снизился. Сегодня он находится на уровне 67%, год назад 71%. Имеющаяся сейчас система не нацелена на выращивание нового поколения с гибким и изобретательным умом, весь упор на заучивание и алгоритмизацию. Экономически активное население в целом настроено более сдержанно. Положительную оценку ЕГЭ дают лишь 18% опрошенных. Доля отрицательных отзывов составила 57%. И в завершении выпуска представители книжной сети «Буквоед» провели исследование, чтобы выяснить, на кого из героинь русской литературы хотят быть похожи россиянки и кого читатели считают самой красивой. В пятерку лидеров вошли Маргарита из «Мастера и Маргариты», Наташа Ростова из «Войны и мира», Татьяна Ларина из «Евгения Онегина», Анна Каренина и Аля Добрынина из современного романа «Почти счастливые женщины». Маргарита победила с большим отрывом, почти на 11% пунктов. В сумме героини русской классики набрали более 80% голосов. Это говорит о том, что, несмотря на стремительно меняющуюся моду, именно классическая литература продолжает формировать представление читателей о женской привлекательности. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Сидоров, вы то, что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
4: Радио слушаю.
3: Что вы там слушаете, Сидоров?
4: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
3: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
4: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
3: С кем ты разговариваешь?

Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Hello, hello, I am Maria.
6: Hello, I am Christina.
7: So I am the lady. So I am the lady.
6: We are Baccara. I send very, very special greetings on Radio Cometa Chekhov. Many

0: радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова представит депутатам отчет о своей работе в 2025 году в ходе очередного заседания. Оно состоится сегодня во Дворце спорта «Олимпийский», кабинет 312, 5-й подъезд, 3-й этаж. Начало мероприятия в 16 часов. Заседание, в ходе которого выступит чиновник, является открытым, посетить его может любой желающий. Все, что необходимо сделать, это предварительно, за 15 минут до начала, зарегистрироваться на месте, предъявив паспорт. Совет депутатов Чехова намерен рекомендовать администрации муниципального округа запретить или ограничить деятельность компаний проката электросамокатов, которые работают на территории округа. С соответствующей инициативой к коллегам обращался депутат Павел Хлюпин. Вопрос был рассмотрен в ходе заседания профильной комиссии. Отмечается, что сейчас в Чехове ведется работа по утверждению нормативно-правового акта о зонах парковки, запретах и ограничениях скорости движения. Ранее работу кикшеринга ограничили или запретили в Котельниках, Лобне, Солнечногорске и соседнем Подольске. Вмешательство областной прокуратуры потребовалось для того, чтобы оборудовать пешеходный переход на улице Чехова звуковой сопровождающей сигнализацией для слепых и слабовидящих людей, которого долгое время добивался один из незрячих жителей округа. Как сообщается, для того, чтобы добиться результата и привлечь внимание к проблемам доступности городской среды для инвалидов в Чехове, ему пришлось записаться на прием к заместителю прокурора Московской области Олегу Черскову. После этого ведомство провело проверку, которая подтвердила, пешеходные переходы на улицах Чехова и Пионерской не соответствуют нормативам. После вынесения соответствующего предупреждения специальное оборудование было установлено. Ребенок получил травму на спортивной площадке в Чехове, которую жители просят привести в порядок уже 3 года. Состояние объекта, расположенного во дворе домов 19-21 по улице Полиграфистов, возмущает родителей детей, которые здесь занимаются. Покрытие и сама площадка настолько износились, что стали опасны. На днях из-за деформации искусственного настила был травмирован ребенок. На место пришлось вызывать скорую медицинскую помощь. Как говорят местные жители, проблеме уже как минимум 3 года, но каждый раз при обращении в администрацию округа с требованием заменить покрытие и восстановить ограждение, люди получают только обещания. Администрации и муниципальное бюджетное учреждение «Чеховское благоустройство» уже 3-й год шлют только обещания, а сейчас и уборку перестали делать, пишут горожане. Обучение в московских вузах стало не по карману абитуриентам из Московской области. Его стоимость в этом году выросла на 10%. Так, в Высшей школе экономики самое дорогое направление рекламы и связи с общественностью подорожало на 37,5% до 1 300 000 рублей в год. В Российском экономическом университете имени Плеханова программа экономика и бизнес-планирование продемонстрировала рост на 31% до 695 тысяч рублей в год. А в МГУ специальности на экономическом факультете подорожали на 20%, в среднем до 900 тысяч рублей. Центр содержания территорий создан в Подмосковье для наведения и поддержания порядка во дворах региона. Как сообщается, здесь будут работать представители Центра управления регионом и профильных подразделений, инспекторы надзорных ведомств и сотрудники регионального оператора по вывозу мусора. Специалисты центра будут получать полную информацию о ситуации. При обнаружении проблемы на место оперативно будут направляться дополнительные бригады и спецтехника. Также в целях профилактики они будут отслеживать ситуацию через уличные камеры и мониторить соцсети, заявил глава Министерства содержания территорий и государственного жилищного надзора Владислав Мурашов. По его словам, принцип работы и состав специалистов был заимствован у ЖКХ-центра, который хорошо себя показал этой зимой.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове будет пасмурно и дождливо, а столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 14 градусов. Ветер будет северный, 3-5 метров в секунду, атмосферное давление понижено.
0: Новости на радио «Комета».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
4: Нет, это неправда.
3: Подождите, а как же яблоки?
4: Это тоже не соответствует действительности.
3: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
4: Никакого авокадо.
3: Ну что же тогда полезно?
4: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
5: По четвергам
0: «Полезный настрой» с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
4: Ну, я пошел?
3: Да, идите.

0: Systems. Радио Комета.
1: Комета.
0: 92,6 FM.
2: Приветствую всех и каждого на волнах бодрого настроения. С вами Дима Казанцев. Очень скоро вернусь с новостями. Будьте с нами на одной частоте.

Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Про автосервис на Советской 72/2. Звоните нам.

0: 8-926-885-98-17. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Уважаемые слушатели, оказывается, наша лень – это новый двигатель экономики. Готовая еда из супермаркетов рвет рынок. Спрос взлетел аж на 30%, потому что мы все чаще забиваем на плиты и берем готовые боксы. Так что, если вы сегодня опять себе ничего не приготовили, поздравляю, вы в главном тренде. Очень скоро от информации вернемся к музыке.
1: Радио «Комета». Поехали!

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Гастрономический момент улавливается во всем, особенно когда хочется есть. Диетологи рекомендуют не перекусывать, а полноценно питаться и не есть всякую непонятную еду. Приятного аппетита тем, кто ест.
0: Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Кулинария «Апельсин» — это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: От музыки к речевым суевериям. Сколько колких замечаний получаешь, когда произносишь «прощай» или «прощайте». Но слово «прощай» многогранно, поскольку имеет множество смыслов и намекает на скоротечность человеческого бытия. После этого осознания начинаешь жить здесь и сейчас под хиты на любимой волне.

0: Новости.
1: В России выросли цены на автозапчасти и моторные масла. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. ГАИ полностью оснастит патрульные автомобили мигалками со встроенными камерами. Они автоматически фиксируют нарушения правил дорожного движения, распознают регистрационные знаки и пробивают автомобили по базам. Есть два варианта комплексов. У одних камеры расположены прямо на балке на крыше. Их можно рассмотреть визуально, у других установка скрытая. По сути, любой патрульный автомобиль на дороге может быть оснащен камерой. В прошлом году региональные службы ГАИ получили более 700 новых комплексов. Столько же планируют в этом году. В России выросли цены на автозапчасти и моторные масла. По данным Союза автосервисов, в июне цены увеличились на 3%. Это связывают с несколькими факторами. Дистрибьюторы завершают распродавать запасы, сделанные в прошлом году. Новые закупки ведут по более высоким ценам. Кроме того, продавцы платят повышенный НДС. Этот фактор повлиял на цены не сразу, но в сравнении с прошлым годом цены держатся на том же уровне. Ранее запчасти даже дешевели благодаря укреплению рубля. В России резко упал спрос на автомобили из Южной Кореи. С начала года ввезли машины в общей сложности на 200 миллионов долларов. В прошлом году было 330 миллионов. Закупки рухнули сразу на 40%. Спрос на корейские машины убивает рост утильсбора. Он увеличил стоимость растаможки. В лимит льготного утильсбора до 160 лошадиных сил в основном попадают машины из Китая и Японии. А покупатели более мощных машин частично переходят на более доступные аналоги российской сборки. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Радио «Комета». 92,5.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM.
3: Стало интересно, есть ли у вас талисман, который приносит удачу? Кстати, спортсмены крайне суеверные люди. Обратите внимание на футбольные команды, которые выходят на поле. Так вот, игроки иногда спотыкаются, поскольку им нужно ступить на газон с определенной ноги.
0: Комета. 92.6 FM.

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны и мира. О главном.
2: Работающие родители с двумя и более детьми могут получить ежегодную семейную выплату и вернуть часть уплаченного НДФЛ. В отдельных случаях сумма возврата для семьи может превысить 100 тысяч рублей, рассказал газете «РУ» кандидат экономических наук Игорь Балынин. По его словам, выплата положена семьям, где средний душевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека в регионе проживания. По сути, получателям данной семейной выплаты будет возвращаться большая часть уплаченного налога – 7% из 13% НДФЛ. Заявление можно будет подать с 1 июня по 30 сентября включительно через портал госуслуг, Социальный фонд России или МФЦ. В большинстве случаев собирать дополнительные документы не потребуется. Нужные сведения поступят по межведомственным каналам. Выплата назначается каждому из родителей отдельно. Купленные на это лето детские путевки в Крым в любом случае не пропадут. Отдыхающих могут перераспределить в Анапу, Краснодарский край, Калининград и в Карелию. Механизм возврата уже начался, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Он пояснил, что формат возврата средств за неиспользованные путевки в полном объеме предусмотрен, а желающим предложат альтернативное направление. Он добавил, что сегодня детские объекты размещения есть в большей части российских регионов, и они будут рады туристам и даже вступят в конкуренцию за поток отдыхающих. В том числе востребованными окажутся Калининград и Карелия, заключил турэксперт. И в завершении выпуска: большинство россиян проявляют интерес к истории своей семьи, но не обладает глубокими знаниями о собственном происхождении, а более половины хотели бы использовать искусственный интеллект для оживления фото родственников. Согласно опросу, 89% россиян хотя бы время от времени задумываются о своей родословной. Часть из них уже занимается поиском информации о предках, изучая архивы и общаясь с родственниками. А еще 64% рассматривают возможность заняться генеалогией в будущем. Лишь 10% участников исследования не проявляют интереса к семейной истории. Основным мотивом для изучения родословной называют стремление лучше понять себя. Еще часть хотят сохранить память о родственниках. 18% интересуются историческим контекстом жизни своей семьи, а 17% намерены передать собранные сведения следующим поколениям. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92.6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
3: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами.

0: Уважаемые слушатели, представьте, на экране телефона написано «мама», а в трубке просят CVV-код. Звучит как сценарий для трэш-стрима, но это реальные будни. Мошенники, скамеры научились подменять номера так, что на экране высвечивается кто угодно, от твоего друга до представителя Центробанка. Запоминайте главный лайфхак. Если в разговоре мелькают деньги, безжалостно вешайте трубку и перезванивайте сами по старому доброму номеру из контактов. Не кормите аферистов и берегите кошельки.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
5: Чехов. Зерно и корма.
6: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
5: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
6: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
5: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И. 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Если представить, что жизнь — это театр, а люди в нем актеры, то зрителям может наскучить представление. Если, например, актеры переигрывают. Другое дело, когда жизнь — это концерт или дискотека. Хорошо всем, одни танцуют, другие поют.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: День сурка продолжается. Но, как говорят оптимисты, все самое интересное впереди. В этом я с ними согласен.
0: Радио «Комета». Реклама.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радиоактивное шоу. Радиоактивное шоу. Комета. Бам-бам-бам. 92,6 FM. Комета.
1: Многое отвлекает от жизни. Телефон, социальные сети, иногда спам и другие прелести современного мира. Куда деться от всего этого? Мечтаю включить авиарежим в широком смысле этого слова. Как вам такая идея?

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Портативный вентилятор, спасающий от летней жары. Компания Rockbeat представила портативный вентилятор WinGo. Его главной особенностью стала встроенная полупроводниковая охлаждающая пластина. После включения она быстро становится холодной, и ее можно прикладывать к шее или запястьям для прямого охлаждения. Сам вентилятор оснащен мотором со скоростью вращения до 13 тысяч оборотов в минуту и создает поток воздуха до 11 метров в секунду. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а шарнир позволяет поворачивать вентилятор на 180 градусов. WinGo можно использовать в руке, ставить на стол или носить на шее с помощью комплектного ремешка. Воздухозаборник закрыт двойной сотовой сеткой, защищающей волосы от попадания в лопасти. Модель получила аккумулятор емкостью 3000 мАч зарядкой через USB-C. По данным производителя, устройство способно проработать до 10 часов без подзарядки. Также предусмотрены цифровой дисплей, отображающий скорость и заряд батареи, 100 уровней регулировки мощности и встроенный светодиодный фонарь с режимом SOS для экстренных ситуаций. Новинка уже поступила в продажу. На этом пока все. Услышимся!

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе-кулинария в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
4: Уважаемые слушатели, тут новость подоспела. Информация для будущих врачей. Вам обещают уменьшить бумажную работу до пары часов в день и выделить личных помощников. А то ведь конкурс в медицинские университеты такой бешеный, что все идут спасать жизни, а в итоге работают спринтерами. Так что выдыхайте. Халат на себя, справки ассистенту и вперед к самой престижной профессии. А мы не теряем ни секунды и очень скоро вернемся к музыке.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: и к мечтам. Для одного человека ваша мечта – это привычный образ жизни, а для кого-то совершенно недосягаемая цель. Мечты и цели помогают преодолевать трудности, мыслить позитивнее, а к неудачам относиться как к очередному опыту.
1: Радио «Комета».

Мы иногда хотим, чтобы о наших чувствах знали все, но забываем, что счастье любит тишину. И даже не по той причине, что чужая зависть может все испортить. Просто так устроено счастье. Оно нуждается в тишине.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета». 92.6 FM.
1: Не будем ждать сентября, чтобы отметить международный праздник встречи со старыми друзьями. Заметил одну интересную особенность. Ко мне приезжал друг детства, и я обратил внимание на свое поведение и мысли. И такое ощущение, стал вести себя местами как ребенок.

0: 92.6 FM. Радио Комета.
1: 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Трюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета». 92.6 FM.
3: Время снова пронеслось со скоростью звука. Хочется поймать прекрасное мгновение и никогда не отпускать. С вами был Дима Казанцев. До скорого. Пока-пока.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России необходимо ввести предельно допустимую наценку на бензин, заявил газете «Ру» экономист, эксперт Института экономики роста имени Столыпина Олег Николаев. Сейчас самое время устроить тотальную инвентаризацию и ввести на какой-то период принцип предельно допустимой наценки на бензин. По его мнению, отсутствие такой предельной наценки в настоящее время может обернуться недоброй шуткой. По его словам, государство может принять меры, чтобы небольшой логистический дефицит бензина в России не перерос в панический дефицит и спекулятивный дефицит топлива. Одобряет единый госэкзамен каждый четвертый родитель 11-классника. Это показало исследование «Суперджоп», с результатами которого ознакомилась газета «Ру». Среди родителей выпускников 11 классов доля одобряющих ЕГЭ составляет 23%. При этом процент противников современной системы аттестации школьников немного снизился. Сегодня он находится на уровне 67%, год назад 71%. Имеющаяся сейчас система не нацелена на выращивание нового поколения с гибким и изобретательным умом, весь упор на заучивание и алгоритмизацию. Экономически активное население в целом настроено более сдержанно. Положительную оценку ЕГЭ дают лишь 18% опрошенных. Доля отрицательных отзывов составила 57%. И в завершении выпуска: сборник Бориса Пастернака «Любить иных. Тяжелый крест» оказался самым популярным среди творчества поэтов Серебряного века у россиян. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе одного из онлайн-кинотеатров. На втором месте оказался сборник «Реквием. Стихотворения и поэмы» Анны Ахматовой. Антология стихов Сергея Есенина «В этом мире я только прохожий» замкнула тройку лидеров работ поэтов Серебряного века. В топ-5 также вошли книги «Избранная лирика с иллюстрациями» и Александр Блок «Поэзия. Невидимка». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
3: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
4: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
3: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Всем доброго вечера. Программа «Вечерний Чехов» с Игорем начинает свою работу. 18.07 на часах. И мы сегодня с вами до 20.00. Программа «Романтика» тоже ожидается. Я включил все свои, как обычно, радары, чтобы, так сказать, Ивана немножко чуть-чуть подогнать. У меня для него приятная новость. Я сегодня ему зарплату принес. Вот поэтому, так сказать, он должен побыстрее сегодня прийти. Вот, поэтому... Иван, ждем тебя с программой «Романтика», потому что мы очень ждем сегодня твою вечернюю программу. Вот, начинаем мы с музыки. Композиция называется «Сладкая гармония» в исполнении группы «Белова». Эту композицию все любят. Группа «Токио» переделала ее на свой лад. Композиция называется «В их исполнении мы будем вместе», но мы, пожалуй, послушаем оригинал. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Звоните, пишите. Сегодня доступен обычный смс и макс. Телеграм и ватсап не работают, поэтому лучше либо отправить это сообщение обычно, либо позвонить в прямой эфир. Это вообще идеальный вариант. Заявка будет выполнена еще быстрее. Итак, Беловит, далее немного рекламы. И «Вечерний Чехов» сегодня с вами, с Игорем, до 20.00.
0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
4: Признавайся, боишься?
3: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
5: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радиоактивное комета. 92.6 FM. Комета.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Программа «Вечерний Чехов» с Игорем продолжается. Между тем я перехожу к новостям сегодняшнего дня. И средства массовой информации пишут, особенно во Франции, пишут о том, что французская певица Геш Пати умерла после тяжелой продолжительной болезни на 81-м году жизни. Но я даже не знал, что ей 80 лет на самом деле. Вот как-то не задумался, да? Хотя пластинка у меня ее есть одна, да, она сделана была в Германской Демократической Республике и продавалась здесь у нас в Советском Союзе еще тогда, да? Широкую известность она получила благодаря песне «Тиен» с этого одноименного альбома, да, и, естественно, в Советском Союзе еще тогда, будучи, показывали этот видеоклип, он назывался «Тиен», он был черно-белый, программа «А» тогда показывала тогда кое-что с западной музыки, тогда, когда широкий занавес открылся, и мы могли посмотреть, что именно интересного происходит на западной сцене. Вот так появилась Геш Пати. Вот, она занималась тогда балетом, музыкой, и, в общем, я так думаю, что вот в свои годы, раз ей уже было 80, а тогда, когда она снимала клипы «Тиен», ей уже было за 40, это говорит о чем? Она занималась балетом, соответственно, балет — это тот же спорт, поэтому ей как-то вот эта спортивная сноровка как-то помогала находиться в такой еще хорошей физической форме. Если увидите пластинку, она такая белого цвета, она в виде невесты там такой, да, на фоне с короной. В общем, посмотрите, найдите, пластинка хорошая, сама певица действительно интересная. И вот, к сожалению, ее больше нет. Еще сообщают также средства массовой информации еще буквально на выходных о том, что скончался Клайв Дэвис. Это глава звукозаписывающей компании Arista Records и, можно сказать, крестный отец певицы Уитни Хьюстон, которая стала богатой и знаменитой благодаря, конечно, Клайву Дэвису. Несмотря на то, что Уитни Хьюстон был свой такой домашний блат, у нее мама певица, тетя певица, но, тем не менее, нужно было как-то подписать контракт, и Клайв Дэвис был тот человек, который взял ее на контракт и не прогадал. Певица принесла ему большую кассу, и, естественно, продажи компании Ариста поднялись тогда на большой уровень, что позволило им подписать еще множество всяких разных артистов. И эта компания до сих пор неплохо существует. И, естественно, много артистов на ней до сих пор работают. Итак, Геш Пати, Уитни Хьюстон прямо сейчас. Если у вас есть пожелание прислать свою любимую, так сказать, заявку на любимую песню, 8-916-244-2044, присылайте, я буду потихонечку все отсматривать. В радиокалендарь мы еще посмотрим. Слава богу, мне есть что вам рассказать. Вот, поэтому до 20.00 я сегодня с вами. Далее романтику ждем, конечно же.
0: Вечерний Чехов на радио Комета.

нам пишет Марина, поставьте, пожалуйста, веселую песню группы «Дюна» для Галины, Наташи и Алены. Спасибо, Марина. Марина, и вам спасибо. Группа «Дюна», привет с большого, с нами знаете чего.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25.
5: Чехов. Зерно и корма.
6: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
5: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
6: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
5: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Поехали!
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Программа «Вечерний Чехов» продолжает свою работу. Между тем, у меня заявка от Георгия Коновалова. Пишет: «Еду по вашему району и услышал радио «Комета». И у вас есть передача по заявкам. Поставьте, пожалуйста, композицию Александра Барыкина». Ну, вот я нашел композицию «За той рекой». И давайте, Георгий, для вас мы ее и заведем. Далее программа «Машина». И после чего много-много разной музыки. Если у вас какие-то пожелания есть на ваши любимые песни, телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Присылайте ваши приветы, поздравления, пожелания. И мы с удовольствием все для вас сделаем.
1: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество. Проверенное время.
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
5: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8 968 809 59 68. 8 968 809 59 68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд представил новый кроссовер J7. Это вторая модель новой российской марки. Собирают машины в Ленинградской области. Джеланд J7 построен на базе JQ. Машина подходит в качестве семейного автомобиля и для дальних поездок. Сроки начала продаж пока неизвестны. Цена ожидается от 2 700 000 до 3 миллионов рублей. BLG X50 Plus получит мультимедийную систему белорусского производства. Разработка крупнейшего белорусского производителя электроники «Горизонта». Тестировать систему начнут скоро, а серийное производство стартует в следующем году. Напомним, сейчас BLG оснащается китайской мультимедийной системой. Nordcross выпустит в России новую модель. Крупный гибридный кроссовер премиум-класса с мощностью около 800 лошадиных сил. Еще один конкурент – Leel9. Цена ожидается в районе 9 миллионов. Под маркой Nordcross в России продают машины китайской марки Lynk&Co. Это бренд высокотехнологичных моделей от концерна Geely. Недавно в России стартовали продажи обновленных Havail F7 и F7X. Машины стали мощнее и заметно комфортнее. В салоне мультимедийка с более крупным экраном. Читаемость шрифтов улучшилась. Есть беспроводная зарядка. Руль регулируется по вылету, а у водительского сиденья появился поясничный упор. В топовых версиях электрорегулировки сидений. Подробнее о новых Havail F7 и F7X в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Вечерний Чехов на радио «Комета».
3: Меж тем, у меня заявка от Зульфии, которая пишет: «Игорь, привет, давай послушаем группу МГК «Художник». Слушаем. После выпуска новостей с вами встретимся вновь. У меня заявка еще от Юлии».

0: Радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова представит депутатам отчет о своей работе в 2025 году в ходе очередного заседания. Оно состоится сегодня во Дворце спорта «Олимпийский», кабинет 312, 5-й подъезд, 3-й этаж. Начало мероприятия в 16 часов. Заседание, в ходе которого выступит чиновник, является открытым, посетить его может любой желающий. Все, что необходимо сделать, это предварительно за 15 минут до начала зарегистрироваться на месте, предъявив паспорт. Совет депутатов Чехова намерен рекомендовать администрации муниципального округа запретить или ограничить деятельность компаний проката электросамокатов, которые работают на территории округа. С соответствующей инициативой к коллегам обращался депутат Павел Хлюпин. Вопрос был рассмотрен в ходе заседания профильной комиссии. Отмечается, что сейчас в Чехове ведется работа по утверждению нормативно-правового акта о зонах парковки, запретах и ограничениях скорости движения. Ранее работу кикшеринга ограничили или запретили в Котельниках, Лобне, Солнечногорске и соседнем Подольске. Вмешательство областной прокуратуры потребовалось для того, чтобы оборудовать пешеходный переход на улице Чехова звуковой сопровождающей сигнализацией для слепых и слабовидящих людей, которого долгое время добивался один из незрячих жителей округа. Как сообщается, для того, чтобы добиться результата и привлечь внимание к проблемам доступности городской среды для инвалидов в Чехове, ему пришлось записаться на прием к заместителю прокурора Московской области Олегу Черскову. После этого ведомство провело проверку, которая подтвердила, пешеходные переходы на улицах Чехова и Пионерской не соответствуют нормативам. После вынесения соответствующего предупреждения специальное оборудование было установлено. Ребенок получил травму на спортивной площадке в Чехове, которую жители просят привести в порядок уже 3 года. Состояние объекта, расположенного во дворе домов 19-21 по улице Полиграфистов, возмущает родителей детей, которые здесь занимаются. Покрытие и сама площадка настолько износились, что стали опасны. На днях из-за деформации искусственного настила был травмирован ребенок. На место пришлось вызывать скорую медицинскую помощь. Как говорят местные жители, проблеме уже как минимум 3 года, но каждый раз при обращении в администрацию округа с требованием заменить покрытие и восстановить ограждение, люди получают только обещания. Администрации и муниципальное бюджетное учреждение «Чеховское благоустройство» уже 3-й год шлют только обещания, а сейчас и уборку перестали делать, пишут горожане. Обучение в московских вузах стало не по карману абитуриентам из Московской области. Его стоимость в этом году выросла на десятки процентов. Так, в Высшей школе экономики самое дорогое направление рекламы и связи с общественностью подорожало на 37,5% до 1 300 000 рублей в год. В Российском экономическом университете имени Плеханова программа экономика и бизнес-планирование продемонстрировала рост на 31% до 695 тысяч рублей в год. А в МГУ специальности на экономическом факультете подорожали на 20%, в среднем до 900 тысяч рублей. Центр содержания территорий создан в Подмосковье для наведения и поддержания порядка во дворах региона. Как сообщается, здесь будут работать представители Центра управления регионом и профильных подразделений, инспекторы надзорных ведомств и сотрудники регионального оператора по вывозу мусора. Специалисты центра будут получать полную информацию о ситуации. При обнаружении проблемы на место оперативно будут направляться дополнительные бригады и спецтехника. Также в целях профилактики они будут отслеживать ситуацию через уличные камеры и мониторить соцсети, заявил глава Министерства содержания территорий и государственного жилищного надзора Владислав Мурашов. По его словам, принцип работы и состав специалистов был заимствован у ЖКХ-центра, который хорошо себя показал этой зимой.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове будет пасмурно и дождливо, а столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 14 градусов. Ветер будет северный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление понижено.
0: Новости на радио «Карета».
3: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
4: Да!
3: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
4: Да!
3: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
4: Да! То, что надо.

0: 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов в новом часе, меж тем 19.12, заявка от Юлии. Здравствуйте, можно поставить песню на перекрестке судеб Юлии Брыловой? Спасибо большое. Будет прямо сейчас. Это новая, пожалуй, исполнительница. По-моему, для меня она пока еще неизвестна, но тем не менее, Юлия, вот вы первый раз заявку заказывали или все-таки раньше писали, да? Мне просто интересно. Вот, ну, композиция в стиле рок прямо сейчас будет, поэтому я, не откладывая отказы, композицию на перекрестке судеб ставлю, далее реклама, после чего Вечерний Чехов до 20.00. Программа «Романтика» будет, потому что Иван уже буквально скоро будет у нас в студии.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
4: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
5: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
6: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
5: Чехов, заводская 1/1.
6: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
5: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
6: opt-akb.ru.
5: Доставка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92,6 FM.
1: Вечерний чех. На радио Комета. 92,6 FM.
2: Меж тем, вечерний Чехов продолжает свою работу. И что хочу сказать. Я сегодня в радиокалендарь не заглядывал, на самом деле, да. И, в общем, что? В общем, сегодня у нас среда. Средец, как Иван говорит, середине недели конец. Вот, поэтому середине недели окончание, в общем. Но я что хочу сказать, а я завтра с вами вечерним Чехов буду, поэтому для меня эта неделя, она закончится только во вторник. Вот, поэтому, точнее, в понедельник, если быть точным. Вот, поэтому мы продолжаем наш вечерний Чехов и скажу, что сегодня у нас 24 июня, и сегодня день женщин в дипломатии. И, в общем, много женщин было дипломатов, да, и я хочу сказать, что эти женщины, они были давно, давно. Я могу вам привести пример таких женщин, как, например, Маргарет Бафорт, которая во времена Тюдоров там что-то там, соответственно, мутила, подмучивала, да, вот, потом мадам Помпадур, эти все вот эти женщины, которые мы слышали, и в кино мы их тоже видели, которая изменила европейскую дипломатию. Еще была такая женщина, ее звали Бапай Ханым, это была в истории Казахстана, ну, это, наверное, во времена какого-нибудь Чингисхана, давно-давно-давно, была жена хана, и, в общем, она... Нет, не Чингисхана, раньше, уже Российская империя была. Вот, и она была его советчицей. Также я непременно хотел бы прорекламировать свою актрису Николь Кидман, которая сыграла в фильме, он называется «Королева пустыни». Интересный фильм, на самом деле. Николь Кидман вообще уникальная актриса. Мы вчера обсуждали там как-то с друзьями, с Джулией Робертс, что они в фильме, в принципе, что не фильм, то, в принципе, они одни и те же. Но есть там момент плюс-минус, да, там, не знаю, вот. Но, тем не менее, этим актрисам удается держать фильм в таком интересе, что ты смотришь, и тебе хочется находиться прям в их обществе. Вот прям вот хочется, вот прям вот рядом находиться. Мне лично 100%. Поэтому не ту я, к сожалению, не видел. Мужа бывшего Николь Кидман видел 2 раза. Жену его бывшую ни разу. Поэтому, не знаю, хочется увидеть и сказать все, что я не думаю. В общем, «Королева пустыни». Посмотрите фильм. Очень интересный. Где она сыграла женщину-дипломата, которая умеет балансировать между европейской дипломатией, ну, английской, например, да. Это время Первой мировой войны, да. И она, уважая вот эти все восточные традиции, и ее уважают, соответственно, восточные вот эти люди, шейхи, ханы, и, в общем, все, так сказать, уважают ее, естественно, делятся с ней какой-то определенной дипломатической информацией. Все, что касается женщин, то я поставлю композицию после композиции «Коридоры». Сейчас будет «Бурито», ну, а потом, наверное, «Лес Маке», он «Шизоледи».

0: Комета.
1: 92,6 FM.

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов продолжает свою работу, но вот я получаю такие благодарности приятные. Вот Юлия пишет, что она первый раз к нам обратилась. Вот, значит, у нас плюс один, соответственно, еще наш любимый радиослушатель. Вот, спасибо вам за прекрасную музыку, интересную информацию. Ну, стараемся вас просвещать по всем вопросам. Во всяком случае, ну, хотя бы, чтобы человек включил радио Комета и услышал то, чего не услышит нигде. Вот, или просто не прочитает. Потому что, так сказать, информации много, а людей с разными, так сказать, хобби и увлечениями тоже. И люди, которые интересуются какими-нибудь вопросами политическими, финансовыми, музыкальными, спортивными, научными, в конце концов. Ну, много, что ли. Ну, в общем, потихонечку всего по чуть-чуть. Вот, поэтому продолжаем нашу программу. Композиция называется «Билет в рай». Сейчас будет группа Dire Straits, Игорь Саруханов, «Она танцевала». Если у кого-то есть еще желание прислать свои заявки, поздравления, пожелания, у вас сегодня до 10 часов времени вагон и маленькая тележка. 8-916-244-2044. Я сейчас посмотрю еще что-нибудь, чтобы вам, так сказать, на пассажок, на прощание рассказать.
0: Вечерний Чех на радио Комета.

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир — кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета. 92.6 FM.
0: Вечерний Чехов на радио Комета.
5: Время, отведенное программе «Вечерний Чехов», заканчивается, но хочу сказать, что 24 июня 1963 года на телевидении BBC продемонстрировали первый бытовой видеомагнитофон. Это считается началом эры домашней видеозаписи. Американцы пошли дальше. У них уже в 51-м году было цветное телевидение. Представляете? Так что американцы вот так вот обгоняют старушку Европу. А у меня вот Иван, которому я передаю свой флаг. Иван, а ты видеомагнитофон смотришь, нет?
6: Ой, раньше вот в 90-х засматривался прям круглые сутки практически. На сон оставалось минимум. Когда... Ой, вот лето, вот вспоминаешь лето, 94-й, 95-й год, 93-й. Просто круглые сутки.
5: Это хорошая, кстати, реклама, так что я передаю вас, уважаемые слушатели, в заботливые руки. И, естественно, группа Modern Talking, телевидение делает звезд. Поэтому сейчас я прощаюсь с вами и передаю слово Ивану. Все, всем хорошего вечера в программе «Романтика». Пока, с вами был Игорь. Встретимся завтра, также в это время.

0: Старой Лопасне 20.00.
1: Новости на радио Карета.
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова представит депутатам отчет о своей работе в 2025 году в ходе очередного заседания. Оно состоится сегодня во Дворце спорта «Олимпийский», кабинет 312, 5-й подъезд, 3-й этаж. Начало мероприятия в 16 часов. Заседание, в ходе которого выступит чиновник, является открытым, посетить его может любой желающий. Все, что необходимо сделать, это предварительно, за 15 минут до начала, зарегистрироваться на месте, предъявив паспорт. Совет депутатов Чехова намерен рекомендовать администрации муниципального округа запретить или ограничить деятельность компаний проката электросамокатов, которые работают на территории округа. С соответствующей инициативой к коллегам обращался депутат Павел Хлюпин. Вопрос был рассмотрен в ходе заседания профильной комиссии. Отмечается, что сейчас в Чехове ведется работа по утверждению нормативно-правового акта о зонах парковки, запретах и ограничениях скорости движения. Ранее работу кикшеринга ограничили или запретили в Котельниках, Лобне, Солнечногорске и соседнем Подольске. Вмешательство областной прокуратуры потребовалось для того, чтобы оборудовать пешеходный переход на улице Чехова звуковой сопровождающей сигнализацией для слепых и слабовидящих людей, которого долгое время добивался один из незрячих жителей округа. Как сообщается, для того, чтобы добиться результата и привлечь внимание к проблемам доступности городской среды для инвалидов в Чехове, ему пришлось записаться на прием к заместителю прокурора Московской области Олегу Черскову. После этого ведомство провело проверку, которая подтвердила, пешеходные переходы на улицах Чехова и Пионерской не соответствуют нормативам. После вынесения соответствующего предупреждения специальное оборудование было установлено. Ребенок получил травму на спортивной площадке в Чехове, которую жители просят привести в порядок уже 3 года. Состояние объекта, расположенного во дворе домов 19-21 по улице Полиграфистов, возмущает родителей детей, которые здесь занимаются. Покрытие и сама площадка настолько износились, что стали опасны. На днях из-за деформации искусственного настила был травмирован ребенок. На место пришлось вызывать скорую медицинскую помощь. Как говорят местные жители, проблеме уже как минимум 3 года, но каждый раз при обращении в администрацию округа с требованием заменить покрытие и восстановить ограждение, люди получают только обещания. Администрации и муниципальное бюджетное учреждение «Чеховское благоустройство» уже 3-й год шлют только обещания, а сейчас и уборку перестали делать, пишут горожане. Обучение в московских вузах стало не по карману абитуриентам из Московской области. Его стоимость в этом году выросла на десятки процентов. Так, в Высшей школе экономики самое дорогое направление рекламы и связи с общественностью подорожало на 37,5% до 1 миллиона 300 тысяч рублей в год. В Российском экономическом университете имени Плеханова программа экономика и бизнес-планирование продемонстрировала рост на 31% до 695 тысяч рублей в год. А в МГУ специальности на экономическом факультете подорожали на 20%, в среднем до 900 тысяч рублей. Центр содержания территорий создан в Подмосковье для наведения и поддержания порядка во дворах региона. Как сообщается, здесь будут работать представители Центра управления регионом и профильных подразделений, инспекторы надзорных ведомств и сотрудники регионального оператора по вывозу мусора. Специалисты центра будут получать полную информацию о ситуации. При обнаружении проблемы на место оперативно будут направляться дополнительные бригады и спецтехника. Также в целях профилактики они будут отслеживать ситуацию через уличные камеры и мониторить соцсети, заявил глава Министерства содержания территорий и государственного жилищного надзора Владислав Мурашов. По его словам, принцип работы и состав специалистов был заимствован у ЖКХ-центра, который хорошо себя показал этой зимой.
0: Погода.
2: Завтра в Чехове будет пасмурно и дождливо, а столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 14 градусов. Ветер будет северный, 3-5 метров в секунду, атмосферное давление понижено.
1: Новости на радио Карета.

Добрый вечер, любимый город Чехов. В эфире Иван Карпов. И мы начинаем вечер романтики на самой замечательной радиостанции в мире. Комета

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Дорожные новости.
2: В России выросли цены на автозапчасти и моторные масла. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. ГАИ полностью оснастит патрульные автомобили мигалками со встроенными камерами. Они автоматически фиксируют нарушения правил дорожного движения, распознают регистрационные знаки и пробивают автомобили по базам. Есть два варианта комплексов. У одних камеры расположены прямо на балке на крыше. Их можно рассмотреть визуально. У других установка скрытая. По сути, любой патрульный автомобиль на дороге может быть оснащен камерой. В прошлом году региональные службы ГАИ получили более 700 новых комплексов. Столько же планируют в этом году. В России выросли цены на автозапчасти и моторные масла. По данным Союза автосервисов, в июне цены увеличились на 3%. Это связывают с несколькими факторами. Дистрибьюторы завершают распродавать запасы, сделанные в прошлом году. Новые закупки ведут по более высоким ценам. Кроме того, продавцы платят повышенный НДС. Этот фактор повлиял на цены не сразу, но в сравнении с прошлым годом цены держатся на том же уровне. Ранее запчасти даже дешевели благодаря укреплению рубля. В России резко упал спрос на автомобили из Южной Кореи. С начала года ввезли машины в общей сложности на 200 миллионов долларов. В прошлом году было 330 миллионов. Закупки рухнули сразу на 40%. Спрос на корейские машины убивает рост утильсбора. Он увеличил стоимость растаможки. В лимит льготного утильсбора до 160 лошадиных сил в основном попадают машины из Китая и Японии. А покупатели более мощных машин частично переходят на более доступные аналоги российской сборки. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
3: Иван, добрый вечер. Да, это написал Зулечка. Поставьте, пожалуйста, для всех радиослушателей радиостанции «Комета» песню «Максим, одиночка». Спасибо, хорошего настроения, всем добра. Ваша постоянная слушательница Зуля. Зуля, большое спасибо за первую музыкальную заявку в моем эфире.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Ох, да. Среда, средец, половина рабочей недели, конец. Экватор был в обед. Многие уже дома, кто-то едет домой, кто-то идет пешком. Все домой, близким духом, тянутся к друг другу. Но на самом деле тянутся к друг другу все, друзья мои. Самое главное не оттолкнуть, не записать в плохие, как многие делают. Насколько прекраснее была бы жизнь, если бы мы не записывали людей в плохие. Любите родных, близких, уважайте. Уважайте людей. 8-916-244-00-44. Телефон для ваших музыкальных заявок, приветов, пожеланий. Обычная смс-ка или приложение Макс, которое многие-многие боятся. А зачем же? Я даже вот слов не подберу. Чё бояться? Что бояться? Кого бояться? Пороются у вас в телефоне? Но это какая-то глупость. Самая настоящая. Это долгая история. Если можно порыться в телефоне, не устанавливая вообще ни одного приложения. Вообще. Не устанавливаю ни одного приложения. Самое главное знать номер телефона. E-mail. Там много цифр. Вот если его узнают, то можно телефон на расстоянии включать, выключать. Все что угодно с ним.

делать. Без всяких приложений. Ну ладно, не будем об этом. Кто знает, тот знает. Еще раз повторю. 8-916-244-00-44. Не стесняйтесь, друзья мои, не стесняйтесь. Я могу сказать со 100% точностью. Это единственное радио в России, которое выполняет свои обязательства на музыкальные заявки, если они не по закону, как-то, как выразиться. Ну, вот Земфиру Пугачёвой оставить не буду, сами понимаете. А так, пожалуйста, пожалуйста, все в ваших руках.

Это композиция группы «Бутырки» специально от мужа Олега для жены Зулечки. Родная душа – это тот, у кого есть ключи от наших замков и к чьим замкам подходят наши ключи. Муж и жена – это всегда искренность, полностью растворяемость. Выходят навстречу друг другу в непогоду, держась за руки. Это классно. Надо поддерживать всегда друг друга и смотреть в одну сторону вместе.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Такое смс-сообщение длинное. Иван, передайте моей сестренке Марии Дергачевой большой пламенный привет. Очень-очень люблю сестренку. Она мне очень дорога. Ждет третьего ребенка. А мне племяшку. Супер, супер. Дети, это вообще просто супер. Если можно, поставьте. Она очень любит песню «На Бали», которая звучит уже вот прям звучит, и я удаляюсь. Мария Дергачева, у вас замечательный брат. Очень замечательный.

Погода меняется, друзья мои. Ну и многие пишут по поводу бензина. Друзья мои, бензин, я не знаю, куда ведрами, куда канистрами. Вы что-то... Мне вот смешно, вот просто. Я вспоминаю гречку, вспоминаю соль, вспоминаю сахар, вспоминаю макароны. Это 96-й или 97-й год. Просто как вот... Ну, слов нету. Ой, друзья мои, ну, как-то... Не надо так агрессивно реагировать. Из-за этого на многих заправках стало ограничение. Просто ограничение. Просто не успевает доставить бензин. И уже наказали многих игроков. Вот знаю троих точно. Наказали уже. Вплоть сейчас я даже не знаю. Говорят, лицензии будут лишать. Просто закрывать частную заправку и все. Так что топливо в России. Ой, ну почитайте, господи, залезьте в историю. Топлива в России много. Это как с гречкой. А потом не знают, куда деть. А топливо максимум хранится год. Ну, я не знаю. Набирайте тоннами, набирайте. Распадается там. Почитайте. Интересная штука-то. Евро 5, ну и станет у вас евро 2 или евро 3 этот бензинчик. Постоит, и все. И распадется. Будете заправлять свой новенький автомобиль, и будет проблема потом с двигателем, выхлопной системой. Почитайте. Набирайте побольше бензина, набирайте. Потом не ругайте себя из-за жадности, что убили собственный автомобиль.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось!
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Один из древнейших русских городов, Псков, основан вместе слияния рек Псковы и Великой. Историю города принято отсчитывать от 903 года, хотя ученые оценивают возраст поселения почти в 2000 лет. С середины 14 века Псков был столицей независимой Псковской республики, а в 1510 году был присоединен к Великому княжеству Московскому. Вплоть до 18 века Псков был важным торговым и оборонительным центром страны и одним из крупнейших городов России и Европы. Псковская крепость была практически неприступной, и за многие века своего существования она была захвачена всего однажды, не считая оккупации во время обеих мировых войн. Путеводитель. Псков расположен на западе европейской части России. Город является крупным транспортным узлом. Он находится на пересечении железных дорог и крупных автомагистралей. Регулярным транспортным сообщением Псков связан с Санкт-Петербургом, Мурманском, Москвой, Великим Новгородом, Витебском, Минском и Вильнюсом.
1: Исторический телеграф. Первое летописное упоминание Пскова связано с женитьбой киевского князя Игоря на псковской девушке, впоследствии святой равноапостольной великой княгини российской Ольги. Благодаря великой княгине в Псковском Кремле появилась первая церковь – деревянный Троицкий собор X века, первый на Руси храм во имя Святой Троицы, считавшийся символом Пскова и Псковской земли. Долгие годы в Троицком соборе Псковского Кремля хранились два меча, символизирующие независимость и воинскую доблесть Пскова. На одном из них была надпись «Чести моей никому не отдам». Нередко жителей Псковщины называют скобарями. Так именовали ремесленников скобяных, то есть легких железных изделий. Местное население очень любит легенду о том, что сам Петр I назвал псковичей скобарями после того, как не мог разогнуть скобу, то есть подкову, выкованную местными кузнецами. Хотя, будучи силачом, император с легкостью разгибал все попадавшие в его руки подковы.
0: Как красиво! Главным украшением Пскова является Кремль или Кром, как его называют местные жители. Именно на территории Кремля находится красивейший Троицкий собор, в котором некогда хранились городская казна, важные документы и печати, и опоясывались мечом псковские князья, уходя в бой с врагом. Также туристу обязательно нужно увидеть Мирожский монастырь и Паганкины палаты. Все это уникальные памятники архитектуры, созданные в особом псковском стиле и входящие в список культурного наследия нашей страны. Ну а далее по маршруту мы посетим Изборск.

0: 92.6 FM.
1: Сообщение от Марии. Добрый вечер, Иван. Спасибо за привет от моего брата Сергея. Хочу ответить и ему. Передай ему большой и пламенный привет. Он мне очень близкий человек. И я очень хочу, чтобы у него все получилось. Отличного ему отдыха и возвращения. Ждем его. И песню для Жуликова Сергея «Все невозможное возможно». Дмитрий Билан уже в эфире.

0: улицах города и района 21 час.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
3: «Комета». 92,6 FM.
4: Вернемся к тематике бензина, да? Ну вот просто, друзья мои, почему нужно менять масло в двигателе хотя бы один раз в год, независимо от пробега? Вот проехали 2 или 3 тысячи километров. Ну, я знаю, что масло в двигателе меняется там кто по пробегу, кто умный очень по моточасам. Ну, понимаете, да? А вот почему раз в год, вот проехали 1000 километров все лишь на машине, а раз в год надо поменять. Почитайте информацию в интернете для размышления. И вот для людей, которые набирают бензин, я говорю, качество Евро-5. Ну и потом оно станет качество Евро-3. Будете заправлять свой автомобиль. Не, ну можно газонокосилку заправлять, не спорю. Не надо набирать топливо впрок. Ну, если заправка у вас там за 200 километров, то можно, согласен. А так, ну, то есть, это, не надо этого делать, друзья мои. Не надо.

Смотрю я на Яндекс.Карты. Ну вот вообще практически. Вот маленькие такие светофорные заторы появляются с Симферопольки на Старую Симферопольку, с Большой Каменной на улицу Гагарина, ну, где РЖД переезд. Так что железнодорожный переезд, господи, РЖД, российские железные дороги. Так что, ну а так, все спокойно, плюс 16-8-916-244-00-44. Телефон для ваших музыкальных заявок, приветов, пожеланий. И тут спрашивают, будем играть? Вот не знаю, какую загадку загадать. Не знаю. Может, и будем, сейчас подумаю.

было у меня такое, знаете, идешь по берегу моря, держа свою единственную ненаглядную, так нежно, за руку, и смотришь, вот прямо случайно на небо посмотрел, и зажглась звезда. Я сначала думал, глюк какой-то или что, ну трезвый был, трезвый. Зажглась. Думаю, ничего не понял. Может, ну там самолет какой-то или еще. Не было, вот не было на этом участке. На этом участке не было. И она зажглась. И потом вот спустя время, то есть где-то я прочитал, что любовь сильнее свечи, любовь способна зажечь звезды. То есть это, ну, космос, фантастика, я даже не знаю. И я прям остановился и говорю, представляешь, вот зажглась звезда. Вот так. Вот такое бывает. А может это, ну, то есть вспышка, наоборот, взрыв какой-то звезды был, и еще целый месяц, может быть, этот поток световой светил. Но

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Да, вот такие музыкальные заявки, и это тоже романтика. Иван, верните нас в 1976 год. Пожалуйста, друзья, пожалуйста. Все для вас.

0: Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета».
1: Вау. 27 июня 2026 года, то бишь суббота, рекомендованная дата выпускного вечера для 11 классов. Друзья, ну, вы вступаете в взрослую жизнь, да. Уже надо думать не просто какими-то, а головой на полную катушку. Большая ответственность, впереди вся взрослая жизнь. Хочу пожелать всем, абсолютно всем, слушаться родителей. Нравится вам, не нравится. Слушаться родителей, и будет вам счастье. Потому что родители хотят самого лучшего, что есть на этой грешной земле. Так что, ребята, удачи, успехов во всех начинаниях.

это родители выпускников в воскресенье на выдохе будут. Вот так прям вот, ну, прям что в душе творится, я не знаю. Будет твориться в душе, не знаю. Но мне кажется, вот такие эмоции будут у отцов. Горды за своих детей. И слава Богу, слава Богу.

Лето. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: Жизнь играет с нами яркими огнями, шлет нам знаки день ото дня.
2: Хочется пожелать всем удачи, кто слушает радиостанцию «Комета».

21.55 на Кометовских по Москве, то бишь. Хочется пожелать всем ночникам отработать на 5 с плюсом. Из 5, да. На 5 с плюсом из 5. Ну, а те, кто будут уже в постели ночью этой, спокойной ночи, сладких снов. Пусть вам приснится что-то очень вот прям теплое, нежное, прекрасное, чтобы утром вы встали в хорошем настроении, отдохнувшие, прямо вот чтоб с легкостью пошли на работу или поехали, а может даже полетели в командировку. Без разницы. Самое главное, просыпайтесь бодрячком. С вами был Иван Карпов на самой прекрасной радиостанции в мире. Всем удачи, успехов. А я улетел. Услышимся.

0: Шорохове, 22 часа.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Страховая пенсия по старости с 1 января 2027 года может назначаться автоматически без заявления от гражданина, сообщила РИА Новости член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Она рассказала, что с 1 января 2027 года страховую пенсию по старости хотят назначать без заявления гражданина, и проект закона Минтруда России уже опубликован для общественного обсуждения. Главный смысл предлагаемых изменений заключается в том, что граждане больше не будут подавать заявления в Социальный фонд России и собирать документы для оформления пенсии, сказала Стенякина. Она напомнила, что сейчас, чтобы начать получать выплаты, нужно подать заявление. Это можно сделать лично через МФЦ или на портале госуслуги.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Хранить все сбережения только в краткосрочных вкладах не стоит. Лучше положить часть денег на более длинные сроки, вложиться в облигации, металлы, купить иностранную валюту, рассказала РИА Новости руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Хранить все средства только в краткосрочных вкладах в текущих условиях становится менее эффективно, отметила аналитик. Наиболее рациональной стратегией, по ее словам, становится распределение накоплений между несколькими инструментами. Например, часть средств можно размещать в краткосрочных вкладах для сохранения ликвидности, а часть фиксировать на более длинных сроках, пока ставки по ним еще не успели полностью снизиться.
0: Закрома Родины.
1: Ритейлеры обратились к поставщикам с инициативой снизить закупочные цены на яйца в июле в рамках долгосрочных контрактов. Сети хотят зафиксировать стоимость десятка на уровне 35 рублей для категории S2, 45 рублей для S1 и 50 рублей для S0. В письмах это объясняется падением общерыночных цен. Представители трех птицефабрик подтвердили изданию «Коммерсант» получение письма. Один из них уточнил, что речь идет о снижении цен на 22-25% от текущих. Эта коррекция, по его словам, станет уже пятой с начала года. Ритейлеры пояснили, что обращение связано с увеличением предложения яиц и сокращением спроса летом. Некоторые поставщики уже снизили цены на 25-45%, уточнили в компании. Сейчас яйца – один из наиболее дешевейших продуктов. Средняя оптовая цена за S1 к 14 июня составила 28 рублей за десяток. С начала года показатель сократился на 44%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Радио Комета.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Esse é piano.
1: Радио «Комета». 92,6.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

смерть холодна и черна. Из моряцкого страшного сна над моей головою плывет. И чего-то все ждет, и все ждет. Подожди.

Число исполнителей, прославившихся с единственной песней, относят рок-группу Phone on Blondes. Четыре ярких девушки в начале 90-х покорили сердца хитом «What's Up?». Автор слов и музыки – Линда Перри, вокалистка группы. В припеве неоднократно используется строчка «What's going on?», но в качестве названия была использована фраза «What's up?», которой нет в словах. Так авторы пытались избежать путаницы со знаменитой композицией Марвина Гэя. Участники группы рассказывали, что это именно тот случай, когда в песне есть искренность, живые человеческие чувства, на которые реагируют люди, и текст не особо важен. Конечно, позже эту песню затерли до дыр. В 1993 году «What's up?» была выпущена вторым синглом с альбома «Bigger, Better, Faster, More», который стал дебютной пластинкой «Phone on Blondes». Трек пользовался большим успехом во многих странах, возглавив чарты в Австрии, Бельгии, Германии, Норвегии, Нидерландах, Ирландии, Швеции и Швейцарии. Видеоклип «What's up», снятый режиссером Морганом Лейвли, возглавлял чарт MTV. «What's up, Phone on Blondes» включен в списки 100 величайших песен артистов одного хита, составленные VH1 и Matchmo.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
0: Радио Комета. Поехали!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на «Комете» теперь с 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

1973 году лидеры культовой группы Led Zeppelin Джимми Пейдж и Роберт Плант отправились в Марокко на национальный фестиваль фольклора. Именно там началась история песни «Кашмир». В словах песни описывается путешествие Планта и Пейджа по марокканской пустыне под раскаленным солнцем. Узкая тропа вилась между скалами из песчаника, отчего создавалось впечатление, будто они едут по тоннелю. Как вспоминал Плант, вдохновение появилось из-за того, что дорога все продолжалась, продолжалась и продолжалась, и казалось, ей не будет конца. Тут-то в голове Пейджа и зародился еще один гипнотический риф в духе неторопливой поступи каравана. Но почему же Кашмир? Скорее всего, это область, о которой сложено столько легенд и преданий, привлекала Планта своим мистицизмом и загадочностью. Он воспринимает ее как воплощение земного рая, в который он направляется сквозь безлюдную пустыню. К тому же Кашмир — просто красивое слово.

В основе мелодии «Кашмир» лежит последовательность аккордов, которую Пейдж придумал задолго до ее записи. Она исполняется на гитаре с необычным строем. В песне много заимствований из индийской, марокканской и арабской музыки, которые появились после экспериментов Пейджа с ситаром. Также в некоторых частях композиции звучит мелотрон. Партии духовых и струнных инструментов исполнили приглашенные музыканты, что было нетипично для Led Zeppelin. «Кашмир» стал одной из самых цитируемых тем в мире музыки и в мире кино. Так однажды Пейджу позвонил даже рэпер Puff Daddy с просьбой помочь записать свою версию «Кашмира» для фильма «Годзилла». Она вышла под названием «Come with me».

«Кашмир» была включена в альбом «Physical Graffiti», который вышел в 1975 году и стал шестым в дискографии группы. Песня длится почти 8,5 минут, но это не помешало ее активной ротации на радио. Led Zeppelin считали «Кашмир» одной из лучших своих работ и играли ее почти на всех концертах.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио Комета. Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92,6 FM.
1: Комета. Ты расскажи.

0: комета.
1: Уходи, если сможешь, станет.
2: В Чехове полночь.

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64 от 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».
2: Поехали!

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Радио «Комета» 92,6.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Радио «Комета». 92,6